0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Главрадио.

0: 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: после встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19.

0: музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайв живой. When...
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Это Клёс. Лав, любовь. Лайф живой.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 040.

0: 7 часов утра.
1: Красавцы Love Radio. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: Эй, это Красавцы Love Radio. Всем доброе утро. Готовы начинать с тобой этот день. И все, кто едет прямо сейчас в 7 часов утра на работу, ищут какой-то неочевидный способ, ну, немножечко подстегнуть себя, немножечко поднять себе настроение. Неочевидный плюс найти в работе в 7 утра. Я вчера пришел домой после работы в обед и вдруг, ну, обычное человеческое желание в плюс 30, захотел немножечко помыться, бац, отключена вся вода. И холодная, и горячая, в чем плюс? Да, конечно же, я помылся в коматозе уже в 5 утра, еще когда собирался на работу. Вы можете меня остановить и спросить, но ведь почему выключают воду ровно в обед? Потому что как раз-таки большинство людей на работе, так что какой же это плюс? Плюс в том, что вы пошли на эту работу. Потому что если бы на работу вы не пошли, вы застали бы выключенную воду и, естественно, расстроились. А так, на работе вы счастливые, довольные, в 6 часов утра еще мытые, уже чистенькие сидите. Ну или не так. Если вдруг у вас есть там кондиционер, наверное, вам было не так тяжело. Пробираемся через московскую жару, ищем неочевиднейшие плюсы и стартуем этот день прямо сейчас, уже чистые и свежие. С новой музыкой, естественно, которую мы поставим прямо с утра. Будем разбираться в треках, которые нас сегодня будили. Потом посмотрим, что там звезды говорят и что звезды делают уже физически, которые среди нас. А начинаем это утро вместе с Offenbach and Miles Away. Это Красавцы Love Radio. Всем доброе утро.

0: Это Мейбелл и Don't Call Me Up здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 7 часов 13 минут в столице. И, как всегда, в это время, ну, плюс-минус минутка, мы открываем Morning Routine, рубрика, в которой делимся теми треками, под которые просыпались сегодня.
1: Ну что, вы уже проснулись? Если еще нет, давайте мы вам поставим пару треков, вы пополните свои плейлисты, будете ходить весь день что-нибудь там напевать, немножечко вам будет полегче сегодня просыпаться. Я расшифровывал все это время, как только начал эфир, я сидел, вот артист, классный трек под названием Flames, такой тягучий, певучий, с сильным басом, но там название артиста NTTRL. 5 букв. Сокращение какое-то. Искал. Вот твой вариант. Как прочитать эти 5 букв? Как они расшифровываются?
0: Мне кажется, тринитротолол.
1: Natural.
0: Natural. Ну вот да, он убрал просто гласные.
1: Она.
0: Это девочка?
1: Mm-hmm.
0: Девочка. Flames песня называется.
1: Yeah.
0: Сама она Natural. Yeah. NTTRL. И вот песня такая.

0: такое техно люблю, конечно. А еще вот, я не знаю, лично я какой-то советский вокал слышу в этом. А у меня особый пунктик. Я как только я слышу советский вокал, я сразу делаю погромче. Клянусь. А так я подыграл.
1: Советский оркестр на фоне тоже играет или нет?
0: Всегда по-разному. Угу. Главное, чтобы он играл в мажоре. Вот это основное условие.
1: Дай мне памяти.
0: Придется удалить ваше приложение.
1: Вы очень подорожали компьютерные запчасти. Дай мне памяти.
0: Ваш телефон не обновлялся уже 2 недели. Резервная копия не создавалась. Дай мне памяти. Но я хочу сказать, что она молодец. Она пошла на следующий уровень. Обычно говорят, чувство искусство. Любовь так. Это чувство, любовь это искусство во многих песнях. А она чувство искусственны. Это мысль второго порядка, а это значит, человек старался.
1: А какой там третий порядок?
0: Третьего порядка не будет. Это третьего с компот, и этот трек «Никак не живем». Очередная версия звуконизации мема популярнейшего.
1: Очень нравится мем, потому что он очень ритмичный, и его можно наложить на что угодно.
0: И вот тут тоже с прозвищем, с никнеймом артиста может возникнуть путаница, потому что написано «Сан-ТВ». «Сан-ТВ», ну типа в одно слово «Сантв». Ну, как будто бы кажется, что это Санта. Просто он, ну, перевернул «А» и убрал палочку.
1: Не Санта, бывает. Стефан.
0: Не Стефан, а точно, потому что вот ты послушай сейчас. Ну, это не как за легендарочка.

0: прямо для того, чтобы встряхнуть шейкер и выпить свой гейнер, потому что ты на тренировке.
1: Потянуться здесь нужно, мышцы немножечко растянуть.
0: И такое тоже можно. Вот я когда вот эту яму услышал, мне так на вечеринку захотелось сильно, знаешь, вот сейчас...

0: Morning Routine, где мы предлагаем треки своего плейлиста.
1: И вот. Слушаем, как взрослые диджеи сэмплируют бабушку.
0: Да, никак не живем от Санту или Санта. Но немногим ранее сегодня с нами.
1: In Natural Flames.

0: Савцелав Радио. Пришли возбудить. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Марс. Ну, какой легендарный артист современности. Аджес Майн здесь в эфире Love Radio.
1: 3, 2, 1.
2: Это наш космический корабль. Несется меж звезд и записывает, фиксирует показания с каждой. Давайте расшифруем.
0: Овны. Твоя энергия и решительность помогут преодолеть любые препятствия.
3: Овен.
4: Тельцы.
2: Насладись отдыхом и приятным общением.
4: Близнецы.
0: Отличный день для новых начинаний.
4: Раки.
2: В отношениях сегодня важны искренность и терпение.
4: Львы.
0: Твоя творческая энергия, Лев, на пике. Лови идею, смело ее реализуй.
4: Девы.
2: Важно прислушаться к телу и не перегружать себя.
4: Весы.
0: В работе будьте сосредоточены и настойчивы. Даже небольшие усилия принесут заметный результат.
4: Скорпионы.
2: Ну, будь добрее к себе, а. Помни, внутренняя сила растет именно в моменты принятия, а не самокритики.
4: Стрельцы.
0: Сегодня будьте с коллегами внимательными и открытыми.
4: Козероги.
2: Доверься интуиции. Она сегодня не подведет.
4: Водолей.
0: Вечер идеален для спокойного отдыха. Пара часов наедине с собой восстановит силы.
4: Рыбы.
2: Время планировать будущее. Один маленький шаг сегодня приблизит к большой цели.
5: Красавцы. Love Radio.

0: и свои очки. Пинк здесь в эфире Love Radio напоминает о том, что после плавания в бассейне стоит обслужить свой инвентарь.
1: Ну или же поднять бокал.
0: Да. Ну или же поднять бокал. По-разному можно это сделать.
1: Да, вот есть два варианта после бассейна, что нужно сделать.
0: Вообще, думаю, и то последовательно должно идти.
1: А что сейчас удивляет людей в сети? Так это увиденная в кофейне Анна Винтур, бывший главред ВОК, теперь сама ходит себе за кофе. И это инфоповод в соцсетях. Ничего себе. Познать пришлось ей простые человеческие радости. Кто-то называет это даже реалити-чек.
0: Без ассистента. Обычный ассистент ходил.
1: Сама пешочком пришла, взяла, пошла сидеть за столиком.
0: Мне кажется, даже и во времена расцвета главредства, вообще ассистент не всегда бегает за кофе. Ведь бывает, что ассистент занят чем-то важным по работе, а ты идешь за кофе.
1: Такое, правда, бывает. Но для этого что? Кто есть? Второй ассистент. Да. Чисто кофейный один.
0: Хотел бы
1: полставки
0: пожить 2-3 дня с двумя ассистентами и двумя охранниками. Вот тебе выдают вот такой вот рабочий подряд. И такие, поживи, попробуй, как это.
1: Так, а минусы есть где-то?
0: Ну, я их думаю, ты бы хотел бы.
1: Ну, а где минус? Назови мне минус. Просто, чтобы было сомнение малейшее, должен быть минус.
0: Ну, например, что ты не привык взаимодействовать с такими людьми, и ты бы такой, ничего страшного.
1: Да не, классно, посидим просто сейчас впятером потанцуемся.
0: Ты уважаешь меня. Вот эта часть.
1: Ну, к друзей.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: остался с тобой. Мы продолжаем. Доброе утро, 7.44 столица.
1: И знаете ли, не для всех это утро доброе и вчерашнее было еще менее добрым. Потому что Марк Цукерберг своей запрещенной компании вчера взял и разослал сообщение 8000 людей. Говорит: слушайте, у вас теперь есть очень много свободного времени посмотреть последнюю серию «Пацанов», которая вышла, потому что серьезно? Вы все уволены.
0: Ого.
1: Ну, про «Пацанов» я додумал, а вот про «Уволены» нет. 8 тысяч человек вчера были отпущены из команды Марка.
0: А вот я читал о том, что да, в Америке не церемонится. Там даже нет, как у нас, двух недель отработки, а еще там дальше включается механизм отмены. То есть после того, как ты получаешь такое письмо, у тебя автоматически блокируется доступ ко всем твоим аккаунтам, рабочим телефонам, и ты обязан в течение 24 часов вернуть всю аппаратуру и забрать все свои вещички из офиса.
1: Но самое удивительное, он рассказал тем, кто остался, что же все-таки происходило. Просто недавно в компании был введен специальный контроль для слежки за работой. Компания мониторила нажатие каждой клавиши, малейшие движения мышью, и все думали, ну, наверное, следят за удаленщиками, чтобы точно смотреть, что на удаленке люди не ленятся. Но оказалось, как в аудиокомментарии...
0: Следили за офисниками?
1: Нет. Они тренировали искусственный интеллект, чтобы он совершал все те же действия, которые совершали сами сотрудники. То есть за каждым движением мышки следила ИИшка, которая считывала все это и теперь может выполнять ту же самую работу, которую выполнял человек. То есть буквально люди добровольно сидели 8 тысяч человек на своих рабочих креслах и тренировали искусственный интеллект. Вот такое вот черное зеркало получилось.
0: Но мы уже на копче потренировались, все же знают, да?
1: Что да.
0: Вот эти проходы, отметьте все картинки, гидранты, мы уже научили нейросеть распознавать изображение.
1: Ну, из-за этого мы пока что не потеряли работу. А вот здесь, так что знаете, что возможно, если в вашей компании внедрена какая-то система, которая отслеживает ваши клики, не факт, что люди переживают, что вы ничего не делаете. Скорее всего, ничего не делать вы будете года через три.
0: Делайте просто с помощью телефонного звонка традиционно. Тогда уже и не сможет повторить.
1: Да, вы традиционно получите ответ, что написать, что ли, не мог, что звонишь?
0: Да, он пивко тоже может быть.
2: Красавцы, Love Radio.

0: вот это Runaway, это дочь Леди Гага в эфире Love Radio.
1: А вы знаете, где мужчине необходимо спать? Дома, в первую очередь. Это
0: вспомнилась
1: все женщины
0: фраза
1: считают.
0: Из советского кино.
1: Но на самом деле эксперты говорят, что мужчине необходимо спать справа от женщины, а женщине слева от мужчины. Такое расположение усиливает гармонию в отношениях. Мужчина создает ощущение надежности и безопасности, а женщина наполняет пару теплом, заботой и эмоциональной близостью. Видимо, только с этих сторон. По словам специалистов, даже подобные мелочи способны отражаться на взаимопонимании и атмосфере в паре.
0: А если уже по-другому вы привыкли, и у вас гармония, это перекладываться надо, переучиваться?
1: Переучиться, конечно.
0: Считаю...
1: Что, у тебя сила привычки?
0: Необоснованно, да, сила привычки. В силу физиологии.
1: Ты представляешь, как вы заживете? Вот вы сейчас круто же живете, все хорошо. А тогда вообще
0: еще круче.
1: Бешеная
0: Нет,
1: гармония.
0: Нет, тогда стена будет с другой стороны, с моей, и я ногами буду в нее упираться и не высыпаться. Думаю, гармония посыпется с этого.
1: Ну, а зато, если будет жарко, ты будешь на стену вот так вот руку класть, она тебя будет охлаждать. А если будет скучно, если у тебя там ковер висит, ты еще гулять по нему
0: а
1: сможешь.
0: А если тебе
1: ходить.
0: Будет грустно? Мама вообще говорила, спите под одним одеялом, и все будет у вас в семейной жизни круто. Вот это работает.
1: Это работает.
2: Красавцы Love Radio пришли вас будить.
3: Реклама.
4: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banka.ru. ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: Столько
11: богатстве?
12: Условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются. Быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
18: Я люблю тебя.
12: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Москве 8 утра.
1: Love News.
2: Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян. В столице пройдет велофестиваль. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники начали заманивать людей в закрытые телеграм-каналы, которые обещают бесплатный доступ к новинкам кино и сериалов. Когда набирается аудитория, аферисты проводят аукцион. По заявлениям злоумышленников, победит тот, кто переведет больше всего денег. Он получит приз в размере до 250 тысяч рублей. Далее в канале начинают публиковать списки пользователей, которые якобы уже перевели деньги. Эксперты по безопасности рекомендуют не принимать участие в сомнительных аукционах и пользоваться только легальными онлайн-сервисами для просмотра фильмов и сериалов. Волнистый небоскреб высотой почти 250 метров построит в Москва-Сити. В нем будет 52 этажа. Остекление стилизует под японское оригами. Внутри разместят офисы, торговую галерею, кафе и общественные пространства. На верхних этажах будет панорамный ресторан с террасами. Башню построят рядом с ключевыми транспортными узлами в пешей доступности от метро и МЦД. Звезда «Дневников вампира» Пола Уэсли отдыхает в Италии со своей невестой. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночной велопробеги без возрастных ограничений. Обязательно встретимся ровно через час. Расскажу о других интересных событиях. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
0: Если ты любишь велосипед и хотел приехать в столицу, приезжай прямо на нем. Скоро велофестиваль, проведем время.
3: Ведь когда ты доехал на велосипеде куда-то, что хочется поделать еще больше? Еще покататься на велосипеде?
0: Конечно, это же логика вело.
1: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
0: Ну, традиционно собираются все велосипедисты в Москве. Было 60 тысяч, если не ошибаюсь, в прошлом году и в этом. Перекрывается Садовое кольцо. Вот это такой большой круг дорожный внутри Москвы.
3: На то, на кольцо.
0: Да, и все начинают, ну, почти кольцо. Если посмотреть сверху, это такое гнутое кольцо, ну, которое жизнь мотало, потрепало. Да. А так вот все едут, 60 тысяч человек по перекрытому этому кольцу. И это, ну, невероятный перформанс. Это тот опыт, который стоит пережить.
3: Я помню, как я увидел велофестиваль в прошлом году. Мы вот гуляли вместе с Катей, ходили, и просто перекрытая улица, мы ее переходим, я говорю, смотри, толпа народу несется одним с другим, они все собирались тогда, они стягивались, знаешь, еще пока не началось, еще тут группка, там группка, я говорю, давай, сними велосипед, пойдем. Ну мы же, вышли, говорю, не та одежда немного, может быть там потом, это же не
0: правильно.
3: Последний велофестиваль. Я был в тех людях, мы подошли до Маяковской, там есть въезд в туннель, и мы стояли над туннелем и делали «Эй, привет!»
0: участникам соревнований.
3: Да. И они махали в ответ. И мы им махали.
0: Красиво. Обожаю вот это.
3: Было эмоционально здорово.
0: А слышал, как все кричат, когда въезжают в тоннель? Начинают шуметь. Вот если вы никогда не испытывали подобного, то стоит испытать. Приезжайте в Москву. Можно взять вот электровелосипед в аренду и очень легко и неспешно проехать со всеми.
3: Вот.
0: Напряжений больших там нет.
3: Самое главное сделать это в день велофестиваля. Просто так не заезжайте в туннель и не кричите.
0: По Садовому кольцу идем, ну, будет сложновато. Сложновато. Ждем всех в Москве. Всех приветствую.

0: Звучит так, как будто бы название домашнего растения. Theophilus London. Лондонский Theophilus поливайте два раза в день. Вместе с Kangs трек с названием Galaxy только что в эфире Love Radio. Красавцы с тобой и далее будем общаться.
1: Доброе утро, девочки.
2: Это наша рубрика, так называется. Доброе утро всем. Сегодня мы у вас решили спросить, девчонки, а как заставить мужчину сделать какое-то действие за вас? Возможно, вот вам прям лень заниматься чем-то по дому или делать что-то на работе. Какую фразу или какое действие нужно совершить? Что сказать мужчине, чтобы он ничего не понял и как героический рыцарь пошел выполнять действия за вас? Пишите 8-915-300-106-6 ваши версии. Также переходите в наш канал, там уже появился кружок. И пост соответствующий тоже вот скоро появится, можно написать под ним.
0: Вот пишите в комменты, отправил. Все, как заставить мужчину сделать какое-то действие за вас? Такая формулировка. Ну, самый простой пример, это, конечно, кулер. Мальчишки, поменяйте воду. Это всегда, всегда происходит. И мальчишки меняют воду в кулере. И это такое, просто улыбка, да. Ой, поменяйте воду, мы же девочки. Вот так.
2: Ну, со мной дома происходила неоднократно такая вещь, что прям ты видишь, что она в сильно плохом настроении, точнее, в погрустневшем. И ты думаешь, ну что же случилось, что же случилось? Она смотрит куда-то томно вдаль и говорит, еще посуда такая немытая.
0: Да.
2: Ты думаешь, ну... Малышка, эту проблему я могу решить. Да, если что, защитить от немытой посуды я способен вообще без проблем.
0: Блин, не знаю, как мыть, сейчас тоже только маникюр сделала.
2: О, кстати, это...
0: Вчерашняя домашняя ситуация, ровно она.
2: Тебя и поймали.
0: Ну, я не поймался, я говорю, давай я после эфира приду, и вот давай я еще добавлю сюда, просто чтобы завтра мне было веселее и было чем заняться. Так что там у меня целая гора.
2: Контр-игра. В общем, пишите, как заставить мужчину сделать какое-то действие за вас. Парни, если вас вманипулировали в какое-то действие, и вы его совершили, а потом так это она вот специально провернула все это. А какая? Рассказывайте схему, чтобы другие не повелись, но если поведутся, то... Уверенно это делали и понимали, что они делают.
0: 915-300-106-6. Пиши в любой удобный для тебя мессенджер. Ну а тот, в котором есть кружочки, уже наполняется твоими комментами под этими кружочками.
1: Доброе утро, девочки.

0: Маршмелло, Португал, The Man, Phoenix. Здесь в эфире Love Radio, красавцы с тобой, 8.18, столица. В рубрике «Доброе утро, девочки» сегодня обсуждаем, как девчонки заставить мужчину сделать что-то за вас.
1: И вот думаем мы, раскроете ли вы ваши изощренные способы, изощренные методы. Ольга написала нам просто «попросить».
0: Ну или, может быть, она вот так написала, знаешь, «попросить».
1: Ну, может, и

0: не в себе?
1: Не так, в себе.
0: Все, тогда давайте, женщины в себе, давайте дальше.
1: Позовите врача кто-то. Бай Индия, Хчо Мото ждут вас в левом углу. А мы продолжим.
2: Доброе утро, девочки.
1: Красавцы Лав Радио. Сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» обсуждаем, как сделать так, девчонки, чтобы мужчина выполнил какое-то действие за вас, что ему нужно сказать.
0: И Мария нам пишет, сказать, что у него лучше получится, потому что он такой-сякой уникальный и так далее.
1: Профессиональный маркетолог нам пишет, ну там ну, лучше ты... такой-сякой, там пух и накидайте, что он классный, что
0: вообще,
1: вот непревзойденный.
0: Такой-сякой, то есть зайти через лезть и пощекотать мужское эго. Принимается такая версия.
1: Хорошо.
0: Наталья нам говорит.
1: Просто попросить. А если мужчина пойдет в попятную, значит, вам такой не нужен. Так а если коллегу вы просите кулер поменять, вот был пример сегодня уже.
0: Приходите в HR и говорите, нам мне не нужен такой мужчина. Он я не... просто попросил, а он просто отказался.
1: Не везет. Ну, он не везет.
0: Да,
1: он
0: это как мужчина не состоялся. Есть сообщение от Арины, говорит, а я начинаю сама демонстративно чинить табуретки. Тогда мужчина, видимо, понимает, что пора бы, наверное, или ему больно смотреть на это.
1: Арина,
0: начинает сам чинить.
1: Что за общество вас окружает, в котором вот есть, во-первых, табуретки, во-вторых, они сломаны. Где вы обитаете?
0: Ну, в местах, где много читают стихов на Новый год, судя по всему.
1: Дети?
0: Большие, крупные дети, ломающие табуретки.
2: Доброе утро, девочки.

0: примеряет на себя роль шамана. Таня, моя Мишель немножечко призывает дождя. Ну, как минимум, в Москву и область, чтобы чуть-чуть охладить пыл. 30+ ожидается в эти дни. И жара дает поводы для более праздных разговоров. К такому мы переходим в рубрике «Доброе утро, девочки». Как попросить парня, чтобы он что-то сделал за вас? Выясняем сегодня. Вы даете советы, девчонки.
1: Тамила говорит: «Сделай. Я знаю, ты можешь». Мотивационный спикер просто включается.
0: Он такой: «Встань и возьми, отнеси эту папку».
1: «Да, я могу, да, да!» И несет. Но очень-очень энергично это делает. И есть еще сообщение от Арины. Она говорит: «Вот если в офисе стоит пустой кулер и сидят кушают парни, демонстративно сама меняю бутыл.
0: Я работаю эстонская офис.
1: Да. Обычно хватает с двумя разными парнями, потом сарафанное радио, и всегда замена стоит. И все в офисе знают сарафанное радио. Конечно, парни бегут по офису и говорят: там вода появилась в кулере, мужики, пойдемте наливать».
0: Сарафанное срочно. Радио — это когда сплетни распространяются летом по офису.
1: По сарафанам. Да. А вы пишите 8-915-300-106-6. Рассказывайте, как заставить мужчину сделать какое-то действие за вас. Пишите нам в мессенджерах, пишите в нашем канале. Мы будем ждать ваших историй.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Sick with you. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. 8.42 в столице. Продолжаем обсуждение темы. Что же такое сказать парню, чтобы он все сделал за вас? Ну или хотя бы какое-то одно действие. Девочки, вы делитесь советами.
1: Продолжаем популяризировать вариант с игрой на мужском эго. Татьяна говорит, мужчину нужно похвалить, показать его ценность, и он сделает все, что угодно, даже если не хочет. Проверено, работает на 100%.
0: А вот работает ли это в обратную сторону? Может ли мужчина вот околдовать девчонку комплиментами, ее так осыпав, что она такая, ой, ну, конечно, сделаю.
1: Я думаю, девушка скажет, во-первых, спасибо.
0: Во-вторых,
1: это база. То есть комплименты в мою сторону так и должны были звучать.
0: В-третьих, наверное, я откажу тебе в твоей просьбе.
1: Показать ценность мужчины, это, ну, в каком формате? А вот у всех моих подруг ни один, никто не может прикрутить вот пол. Вот ни один. И не разбирается в трубах. Вот вообще даже никто из них не способен трубу прочистить. А ты у меня, вот тебе перчатки, вот тебе средства, отправляйся.
0: Ты просто супер. Я знаю, что ты такой талантливый, что это у тебя тоже получится.
1: Силовое воздействие тоже присутствует, Елена говорит. А я просто включаю командирский голос и говорю, а ну-ка, попу поднял и быстро нарвал мне цветов с соседской клумбы через дорогу.
0: Мы такое не поддерживаем.
1: Да, а потом ее же, вот, которую ты поднял, за решетку, потому что нельзя было рвать.
0: Арина продолжает сыпать свои варианты. Если очень хочется решить задачу сегодня, конечно, предварительно говорю, что это нужно сделать, починить. Если без результата, то она предлагает целый список дел. Так, сегодня нужно ужин, полы, картина. Что ты выберешь? И он тогда уже, оптимизируя свои энергозатраты, что-то да сделает.
1: Вот, потому что у человека всегда должен быть выбор. Неважно, если это выбор из трех зол. Выбор должен быть.
2: Доброе утро.

0: Джей Балвин, Хугель, Элли Голдинг, Топик, Араш, Диаком, I Adore You в эфире Love Radio, 8.49 в столице, и мы завершаем нашу рубрику «Доброе утро, девочки», в которой сегодня обсуждали, как сделать так, чтобы мужчина что-то сделал за вас. Что ему сказать, что ему написать, что ему вложить в уши.
1: Мы выяснили три ветки. Первая ветка логичная и прямая. Сделай, пожалуйста, и он делает.
0: Просьба.
1: Окей, работает.
0: Классическая просьба.
1: Вторая ветка силовая. Это ты приходишь и начинаешь какими-то своими волевыми качествами вдавливать мужчину и угрозами, и манипуляциями. И третья ветка.
0: Видишь твой большой собранный пазл. Если ты не поможешь, я буду присылать тебе его по кусочку.
1: И третья ветка – это игра на мужском эго.
0: Это да.
1: Ты самый сильный, крутой, невероятный, вообще ты такой мужик.
0: Но стоит отметить, что вот просто попросить – это как бы второй по популярности ответ. Силовой – самый последний, но первый – это, конечно, вот именно похвалить. Начать с комплимента. Это больше всего мы получили сообщение вот такого формата.
1: Так что просто создайте какую-нибудь нерешенную задачу, если вдруг вы хотите услышать комплименты в свою сторону. К вам подойдут, набросают комплиментов, вы соберете все эти комплиментарные сливки и дальше можете спокойно отправляться уже мыть посуду.
2: Доброе утро, девочки. Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.

0: 9 утра.
1: Love News. Госдуме рассказали, что делать, если горячую воду не включили вовремя. Love Radio разыграет билет на выступление Kanye West'а. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Если горячую воду не включили в заявленный срок после проведения плановых работ, жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию. Как отметили в Госдуме, если ответа долго нет, можно подать жалобу в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или местную прокуратуру. Важно записывать номер заявки, сохранять переписку или направлять запросы на портале госуслуги и ГИС ЖКХ. Покупатель имеет право вернуть некачественный товар даже в том случае, если упаковка вскрыта, а часть продукта съедена. По словам юристов, продавец изначально обязан выставлять позиции, которые отвечают требованиям и пригодны для своих целей. Если выясняется, что товар некачественный, магазин не может отказаться принять его обратно. Потребитель может потребовать замены, возврата денег, уменьшения цены, устранения недостатков или возмещения расходов на их исправление. Love Radio запустила грандиозные проекты для влюбленных в музыку и путешествия. В рамках акции мы разыграем билет на концерт Kanye West'а в Стамбуле. Лови в эфире специальный сигнал, дозванивайся первым сразу после него и выходи в финал. Победителя мы определим завтра в утреннем шоу «Красавцы». Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях. Категория 18+. Зумеры могут прожить дольше миллениалов из-за нежелания стрессовать на работе. Как выяснили социологи, представители поколения Z чаще отдают предпочтение комфортной атмосфере на работе и, если такая есть, забивают на высокую зарплату. Такие люди ценят независимость и свободу, выбирают баланс и не готовы на жертвы в личной жизни ради карьеры, в отличие от миллениалов. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов.
0: Да, это мы. Всем доброго утра. Здравствуйте. Какие новости? Какие новости принесла Галя Ростова? Зумеры могут прожить дольше миллениалов из-за нежелания стрессовать на работе.
3: А я так полагаю, у миллениалов это где-то в прошивке, что они должны страдать обязательно.
0: Есть ощущение, что как будто бы вот это

0: Сейчас, если честно, это моя любимая песня Мари Краймбрери «Amore Dance». Клянусь.
1: И все, верим, верим. Это точно правда. Вот
2: истории.
1: Будет ли правда утиная история, мы сейчас и будем разбираться.
0: Красавцы Love Radio, прямо сейчас играем, и у нас уже есть претендент
1: Евгений
0: на победу.
1: Евгений на связи, доброе утро.
0: Алло, Евгений, привет.
3: Доброе утро.
0: Как ты там?
3: Да, потихонечку.
0: А где ты?
3: Жарко.
0: Где у тебя жарко?
3: Ростовская область, город Новошахтинск.
0: О, ну тогда
1: там
0: да.
1: Всегда жарко. Как у тебя с интуицией обстоят дела?
3: Да более-менее.
1: Все нормально. Надеюсь. Что-то как-то двигаемся, что-то как-то жарко.
0: Туда-сюда как-то темочки делаются. Все, интуиция работает. Сегодня поговорим с вами о королевской знати, господа. И не королевское это дело. Фраза, которую вычеркнула принцесса Диана из вокабуляра студентов-медиков Тушинской больницы. Действительно, принцесса Диана появилась там в июне 1995 года. Это исторический факт. Приехала, чтобы провести мастер-класс по пеленанию малышей для студентов-медиков. Если вы спросите, что? Ну что, не умели пеленать? И действительно, по-новому не умели. В 90-е годы в России подходы к пеленанию все еще отличались достаточно консервативными методиками. Тугое пеленание. Поэтому демонстрация Дианы вызвала огромный интерес у молодого поколения врачей, медицинских сестер. Они окружили и рассматривали, как принцесса Уэльская привезла с собой из Лондона не только пеленки, но и маленьких специальных кукол-манекенов. И они рассматривали, как она укладывает этих куколок и пеленает. И пеленает, и пеленает. И все такие, вау, вот это она пеленает. Неужели сама королева готова это сделать?
1: Принцесса.
0: А ей говорят, принцесса, принцесса. Ну, ты типа потом королева. Ну, вот такая вот была история. Правда это или не

0: правда?
1: Расскажите вы мне.
2: Евгений, как ты считаешь?
3: Я считаю, что, наверное, это правда.
1: А как это? Почему?
3: Ну, не знаю. Почему-то, ну, чем, знаете, такая вот история, которая, ну, кажется, что неправда. Вот наоборот, бывает правда.
2: Подвох
3: какой-то. Ну, как бы нелепо вроде бы, но, тем не менее, почему бы и нет.
2: Нелепо, сильно нелепо, да. Я пока с трудом могу поверить такое, что могло произойти.
1: Ну, а у тебя есть предположение у самого? Вот ты больше к чему склонен, Кирилл?
2: Я больше склонен к тому, что вряд ли прям было так. Мне кажется, ты что-то приплел сверху.
1: Хорошо, ладно. Я понял тебя. Обидно немножко даже стало. Приплел. Ну хорошо, тогда ваш коллективный ответ какой будет? Да, нет. То есть правда или ложь, вымысел, ха-ха?
2: Ну, я доверяю интуиции Евгения. Сказал там все как-то что-то куда-то.
1: Вот туда-сюда чувствую, что правда.
2: Ну если чудо куда-то... Евгений, в итоге правду оставляем?
3: Правда оставляем.
1: Оставляем правда и... Забираем подарок. Незамедлительно. Чистейшая правда. Вот такой факт. В Тушинской больнице даже где-то есть фотография принцессы Дианы в окружении медиков. Это реально случилось в 90-е.
2: Сколько мест багажа она с собой везла, чтобы все куклы приехали?
1: Я думаю, у нее же свой самолет, принцессии.
2: Карета, скорее всего, там была,
1: В этом принцессиям самолете для всего места нашлось.
2: Ну, Жень, мы тебя поздравляем. Вручаем подарок от Global White. Набор для твоей белоснежной улыбки, свежее дыхание и сияющие зубы в любой ситуации. В комплекте энзимная паста, отбеливающая и реминерализирующая пенки, щетка и полоски для отбеливания.
1: Ведь уверенность в себе начинается с улыбки, говорит нам Global White. А мы, конечно, подтверждаем и такие в ответ. Поздравляем тебя. Поздравляем.
3: Спасибо большое. Спасибо.
1: Обязательно ждем еще в гости на этом утиной истории. Ну, на сегодня как бы наши полномочия.
4: Утиные истории.

0: Дэнди в эфире Love Radio 920 столицы. И радостные мы, потому как завтра здесь с нами в студии Яна Кошкина. Знаете такую Яну Кошкину?
1: 10 часов утра будет с нами общаться и расскажет и о новом треке. Да, Яна поет. В новом сезоне «Однажды в России» в проекте «Сокровища императора» тоже поговорим.
0: Та самая актриса, которую приятнейше наблюдать на экране. А завтра будем воочию, и вы можете к нам присоединиться, между прочим, в то сообщество, где есть кружки. Мы забросим кружки с артисткой.
1: Многие Яну отмечают как актрису, ну, не, вообще говорят, актриса с большой буквы, а Яну отмечают как актрису с большой.
0: Принято.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: это Нюша в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой мы продолжаем.
1: 3, 2, 1.
2: Это наш астромониторинг. Разбираемся, что звезды несут в сегодняшний день.
3: Овны.
0: Твоя энергия и решительность помогут преодолеть любые препятствия.
3: Тельцы.
2: Насладись отдыхом и приятным общением.
3: Близнецы.
0: Отличный день для новых начинаний.
3: Раки.
2: В отношениях сегодня важны искренность и терпение.
3: Львы.
0: Творческая энергия на пике. Ловите идеи, смело их реализуйте.
3: Девы.
2: Важно прислушаться к телу и не перегружать себя.
3: Весы.
0: В работе будьте сосредоточены и настойчивы. Даже небольшие усилия принесут заметный результат.
3: Скорпионы.
2: Будь добрее к себе. Помни, внутренняя сила растет именно в моменты принятия, а не самокритики.
3: Стрельцы.
0: Сегодня будьте с коллегами внимательными и открытыми.
3: Козероги.
2: Доверься интуиции, она сегодня не подведет.
3: Водолеи.
0: Вечер идеален для спокойного отдыха. Пара часов наедине с собой помогут остановить силы.
3: Рыбы.
2: Время планировать будущее. Один маленький шаг сегодня приблизит к большой цели.
4: Красавцы. Love Radio.

0: Spencer, Know It All. Это Петти Свимс в эфире Love Radio. И я понял, не только Sting, но еще и Готье Кимбра. Somebody that I used to know. Somebody.
1: А вся музыка, похоже. Это все смесь. И также несколько шагов всего лишь вас отделяет от удачи, от удачной композиции или просто от удачи в жизни. Какие-то шаги психологи выяснили и назвали. Через несколько минут расскажем.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Break Free в эфире Love Radio. 9.42 в столице. Красавцы с тобой. И как и обещали, идем по трем шагам к успеху.
1: Всего три шага, да, для прихода к успеху, к удаче. Говорят, что хроническое невезение — это вообще-то не проклятие, не стечение обстоятельств, а сбой в вашей биохимии мозга. И вот психолог нам назвала три шага для привлечения удачи.
0: Итак, шаг номер один — тренировка фокуса внимания. Каждый вечер, рекомендует психолог, задавайте себе вопрос, какие три возможности были сегодня рядом? Не проблемы и не обиды, а именно шансы, вот даже маленькие. Написать коллеге, выйти на новую остановку.
1: Вот это шанс, да, такой шанс я упускаю каждый день, коллеге не написал опять.
0: Это когда ты такой не собрался силами, не сказал маршрутчику остановить его возле вот того столба.
1: Доехал, каждый раз пешком идешь от конечной, потому что не любишь разговаривать.
0: Или согласиться на кофе в качестве примера. Я вот думаю, а как же, ну, это же наоборот, ты такой, три возможности, которые у меня были сегодня, и я их упустил. После фокусировки внимания на этих трех вопросах и возможностях, ты дальше сфокусируешься на рефлексии. Чё ж я такой? Так надо было реагировать.
1: А никто не говорил, что будет просто. Нужно тренировать себя и морально, и физически.
0: Перед тем, как расслабиться, напрягись.
1: Следующий шаг после всего этого стресса — восстановление нервной системы. Без сна и отдыха, говорит, ничего не получится. Сон, движение, снижение хронического стресса — база для широкого взгляда.
0: Каждый раз для радиоведущего, который с 7 утра приступает к своей деятельности, вот эти все советы про сон звучат немножко как издевка.
1: А я в целом, когда на это смотрю, тут же говорят, для привлечения удачи, вот сон, движение, снижение хронического стресса, все это воспринимаю как удачу. Удачно так сложилось, сегодня получилось побольше поспать, подвигаться, и стресса сегодня было поменьше.
0: Но еще рекомендуется третий шаг, называется он «маленькие действия». Удача, как поясняет психолог, часто приходит через людей. Ее английское имя сегодня что? Серендипность. Умение находить ценности, ценные случайности.
1: Ну вот случилось так, что ты столкнулся с кем-то в метро, а этот кто-то крутой начальник, и ты вот толкнул его и сказал: «Ой, простите, вот такой шикарный ваш вид не стоило сегодня портить». И вас взяли на работу.
0: Это как
1: видимо,
0: в этих
1: так.
0: Видео, когда дедушка не мог перейти через дорогу, а человек, опаздывающий на собеседование, ему помог. Он поднимается наверх, ему говорят: «Вы опоздали на собеседование». И начальник говорит: «Я не возьму безответственного человека». И заходит дедушка, отец начальника, и «В камине 6 утра, фотография твоя».
2: «Красавцы Love Radio».

0: мы продолжаем, красавцы, с тобой. Если ты любишь музыку, то ты точно слушаешь Лав-радио.
1: Ну и мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Напоминаем, что именно для этого мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. Отправляемся в Стамбул на Kanye West. Один билет мы разыгрываем до четверга на этой неделе. Лови в эфире спецсигнал. И его ты узнаешь легко, если ты говоришь: вот, я узнал. Нет, значит, тогда нелегко. Это не сигнал. Надо слушать эфир в течение дня и узнавать, где же этот сигнал. Ну, дозванивайся в эфир и выходи в финал.
0: Вот, да. Победители после того, как ты дозвонишься и пройдешь финал, мы определим уже завтра, в пятницу, здесь, в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Если тебе мало подробностей, всегда ищи более полное описание на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+.
2: Реклама. Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
7: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
12: Столько
11: в богатстве
12: условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

0: 10 утра в Москве. Love
1: News. Мошенники используют схемы обмана с подработкой. В студии Лав-Радио появятся известные юмористы. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В России на 30% увеличилось количество мошенников, которые предлагают сезонную подработку. Чаще всего аферисты используют вакансии сотрудников службы доставки, промо-акции и выездные работы. Злоумышленники копируют такие объявления в интернете, создают страницы от имени HR-менеджеров и переводят общение в мессенджеры. У потенциальной жертвы просят паспортные данные, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты и коды из сообщений. Бывают и случаи, когда мошенники требуют оплатить медкнижку, специальную одежду, обучение или доступ к сменам. Дженна Ортега отметится в главной роли в новой ленте под названием «Лили Мэйби». Картину описывают как роуд-муви с элементами антиутопии. В центре сюжета девушка, молодой человек и мальчик. Все они скрывают тяжелую тайну. Герои вместе отправляются в путешествие через опустевшие города, заброшенные дороги и древние леса в поисках самих себя. Съемки ленты начнутся через год. Дата выхода проекта пока неизвестна. Дмитрий Кожома и Елизавета Коноваленко появятся в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Обсудим с юмористами КВН и узнаем подробности нового проекта команды. Начинаем сегодня в 7 вечера по Москве. Подключайся и наслаждайся. Будет круто. В Греции в Ионийском море продают частный остров дешевле квартиры в Москве. Лот, который выставили на аукционе, можно купить примерно за 20,5 миллионов рублей в переводе на наши деньги. На острове 7 километров береговой линии. Однако есть несколько но. Строить там почти нельзя. Это охраняемая природная территория. В наличии только старый дом и часовня. Ни электричества, ни воды, ни причала. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
2: Красавцы Лав-Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: Да, это мы, всем большущие приветы. Какие новости? Какие новости принесла Галя Ростова? Если бы ты когда-то мечтал стать героем необитаемого острова, за 20 миллионов рублей можешь это сделать.
3: 20,5 миллионов рублей дешевле. Да. Квартиры в Москве можно купить целый остров, приехать туда, и ничего нельзя строить, и там нет причала. И в целом, если кого-то нужно отправить в ссылку, отличное место.
0: Нет, ну подожди, если кого-то нужно отправить в ссылку, чтобы он подумал о своем поведении, там есть старый дом и часовня, где можно...
3: В одном живешь, в другом думаешь
0: отмаливаешь
3: на поведение.
0: Просто да, все свои грехи. Греция, Ионическое море, в целом виды приятные, заповедная зона, всевозможные живности, возможные
3: 7
0: там,
3: километров рачки, береговой бычки. Линии, можно по кругу бегать, набегать какое-то количество километров вокруг острова, можно внутрь острова. Правда, строить ничего нельзя, потому что зона особая, природно охраняемая, поэтому никакого коттеджа, ну, наверное, можно снести старый дом и на его месте построить какой-то новый дом.
0: Или отреставрировать, что сейчас крайне модно. Купил себе остров в Греческом
3: настолько
0: море.
3: Настолько сильный кризис среднего возраста. Нашел себе избушку в Ионическом море на острове, решил с потенциалом. Главное реализовать потенциал.
0: Ну, знаешь, не такой уж и кризис, если 20,5 миллионов рублей у тебя было. Получается такой.
3: Но он не финансовый, он моральный.
2: Красавцы Лав-Радио.

0: газую как машина, я газую до квартиры. Юля Зиверт и газ в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой продолжаем.
1: Тут есть.
0: Ищем любовь во всех ее проявлениях, в том числе и в мелких презентах.
2: Девушки, ну что вы ждете? Какие подарочки вы бы хотели получить? Может быть, букет цветов? Возможно, какой-нибудь поход в приятный ресторан?
0: Может быть, кольцо со своим именем, что является базовым минимумом для многих?
2: Но, как оказалось, треть россиянок получают от мужчин в подарок шаурму и роллы. Какие времена такие и подарки.
0: Элегантно.
2: Многие мужчины считают такой ужин полноценным презентом. Ну а вы видели, сколько роллы сейчас стоят?
0: А
2: конечно.
0: Вот этот майонезный липок-шлепок наверху
2: шаурмы. Вот.
0: С ним доносят, интересно, прям вот несет.

Авторадио.

0: go. Это new song вместе с Are You Ready и Lynn Rain. Короче, я все перепутал. Давайте еще разок. Я начну сначала. Итак, это new song, это Lynn Rain и Are You Ready. Вот теперь правильная последовательность.
1: И еще правильная последовательность — это сегодня включить в 16.00 телеканал Муз-ТВ, потому что там будет Love Radio Chart, а повтор, если что, можно посмотреть уже завтра в пятницу в 9 утра.
0: И там вы можете увидеть абсолютно все видеоработы на те песни, что звучат в нашем эфире. Ну, еще, конечно, отправить сообщение. Лучше дадим в повторе по средам здесь, в нашем эфире.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Однажды я зашел на Пхукете в кафе, и там был клип «Матранга» «Медуза».
1: Я думал, ты однажды зашел на Пхукете в океан, и она подплыла,
0: нет,
1: и ты решил наладить лучше международные отношения.
0: Тут лучше даже. Подходит ко мне, значит, работник кафе и говорит: «It's my friend from Russia». И тогда я понял, как выглядит та самая «Медуза» таиландская.
1: Это она была?
0: Она, смотрю, заказывает будет. Вот такая ситуация. Верьте, не верьте, как хотите.
1: Ну, дальше придется только вспоминать. Ничего верить, никому верить не нужно будет. У нас «Сердце Милоевича» — это игра, где мы ставим вам фразы из кино и сериалов о любви, а вам нужно понять, откуда эта самая фраза. 8-915-300-106-6. Запишите номер и ожидайте.
0: Это шоу «Красавцы Лав Радио». Мы приготовили для тебя подарок.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Эмбер Ван Дей, Мартин Дженсен и Ней. Can't come to the phone. Прямо сейчас в эфире Love Radio. Подходить к телефону, кстати, нужно. Ну, как минимум, чтобы загрузить там свой мессенджер Макс и отправить ответы в игру «Сердце Милы Йовович» в эфире Love Radio. Может быть, вы заберете сегодня подарок.
1: Сердцу Мила Йовович.
2: Задание все то же. Мы ставим вам какую-то фразу из фильма или же сериала о любви. И вам нужно понять, из какого произведения данная фраза. 8-915-300-106-6. Открывайте Макс и приготовьтесь отправлять ваши ответы.
0: Итак, фраза.
3: Это было множество разноцветных стеклышек. Если сложить их вместе, то получалась чудесная мозаика. Мы как бы были созданы друг для друга. Я почувствовал это с первого момента, когда наши глаза встретились.
4: Первый момент.
0: Нет, ну он восторженно как будто бы немножко говорит. Давайте подсказку сразу закинем.
2: Сразу? Это... Ну да, чуть-чуть подумать.
0: Настояться комментарием, как
2: чуть-чуть
0: говорится.
2: Чуть-чуть немножечко, чтобы люди прикинули, шут, что за шут. Мозаика такая чудесная получилась, когда складываешь их вместе.
0: Из цветных стеклышек.
2: Романтическая комедия некая. 93-го
0: тут,
2: года.
0: Тут сам пошел в подсказку.
2: Ну, а это все. Подождали, конечно. Теперь подсказка. Теперь продолжай.
0: Том Хэнкс, Мэг Райан в главных ролях. Ну, вот этот вдох глубокий, как будто бы не от Мэг Райан звучал на фоне.
2: Ты думаешь, это Том Хэнкск?
0: Хэнкск.
2: Вот заезжайте в наш город Хэнкск.
0: Прекрасно.
2: Это, кстати, ремейк фильма.
0: Свои пельмени.
2: Роман на память 1957 года. Но у нас уже прилетели правильные ответы. Это не «Изгой», Ольга, но вот есть три правильных ответа. И самый первый была Оксана, которая написала «Не спящий в сердце». Абсолютно верно. Они не спят, они собирают мозаики. Кстати, съемки проходили в основном, знаете где?
0: Где?
2: В Сиэтле.
0: Не может быть, не может быть.
2: Поздравляем тебя, Оксана.
0: Вручаем подарочный бокс от бренда «Лемус». Это не просто косметика, а космецевтика. В наборе сыворотка 3D-увлажнение, обеспечивающая трехмерное увлажнение кожи даже на самых глубинных слоях. И охлаждающая маска холода Арктики с мощным противоотечным, лимфодренажным и подтягивающим действием.
2: Говорят, этих двух средств достаточно, чтобы кожа снова выглядела ухоженной и свежей. Поздравляем тебя, Оксан.
0: Ну а сердцу Милы Йовович вернется уже в следующий вторник.
1: Сердцу Мила Йовович.

0: Эйва Макс и Don't Click Play в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, и мы встречаем еще одного красавчика. Но он свеженький, в отличие от нас, потому что только проснулся, весь такой хорошенький, без пробок доехал.
1: Да, он здесь вот на диване был, как нет, все-таки ехал, да, не только проснулся, чуть пораньше
0: проснулся. Здравствуйте,
1: Макс, доброе утро.
2: О ком речь вообще идет?
0: Макс, Фабиан, ты красивый, мы так считаем. Ну, это мое мужское мнение.
2: Спасибо, но вы-то здесь как, господа?
1: Да сидим, вот обсуждали сегодня, как заставить парня, у девчонок спрашивали, сделать что-то за девушку. В общем, есть ли какие-то способы манипуляции? Как ты считаешь, тебя в какое-то действие вманипулировали когда-то?
2: Неоднократно. Какой ответ вы ожидали, уважаемые?
1: Не столь искренние и болезненные по интонации.
0: У тебя глаза такие грустные были, сейчас в этот момент я увидел. Неоднократно. А что, попросила?
1: Ну, например.
2: У меня сейчас череда архивных событий таких, знаете, в голове.
0: Так, ну, давай какой-нибудь яркий пример там. Что попросила сделать? Машину починить ее?
2: Да нет. А что? Машины там не было. Слушайте, ну что? Хорошо, вот мы покупали, у меня вот была жена однажды, рассказываю.
0: Да.
2: У меня была жена однажды. Там много было интересных ситуаций. Ну, вот, например, мы ей покупали машину. Она так. Там взяла кредит, она машину захотела. Вот, значит, подбором машины...
0: А почему мы, ты говоришь тогда, если она взяла кредит?
2: Ну, потому что подбором машины...
0: А, занимался ты.
2: Занимался я с теми вот этими вот договорами с подборщиками.
0: Ты ходил, да, так просвечивал? Мениное, крыло мениное. Вот это делал?
2: Да, а как бы, собственно, какую машину она хотела, она сама не знала даже. И вот я, значит, методом тыка по этому минному полю, не дай бог, я что не то предложу, понимаешь, я же виноват буду.
0: Ну да, 100%.
2: Ну, собственно, так и было.
1: И в итоге был виноват.
2: Я потом, да, она купила машину, а я был виноват.
1: Ужасно. Но она взяла кредит, в конце концов. Подбор подбором, а кредит — это болезненно.
2: Кредит кредитов, да.
0: Ну, хотя бы нормально машина-то побегала какое-то время.
2: А я уже не знаю историю.
1: И побегала, видимо, с женой в закат. Все так и
2: так. Ладно, ладно.
0: Вот такие вот веселые ноты.
2: Главное не со злом их вспоминать, эти истории.
0: Да, Макс Фабиан. Дальше чисто с улыбкой. Ну, а нас зовут Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов. Мы вернемся завтра в 7 часов утра. 3 часа будем пробуждать вас, ставим хорошую музыку, играть в игры, делиться астромониторингом, а после встретим красоточку.
1: Давайте, всем классного дня. Уже завтра в 10 часов будет Яна Кошкина. Ну, а до этого 7 часов утра. Красавцы Love Radio. Всем пока-пока.
3: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: и 11. Всем привет. Love
1: News. Льготы для студенческих семей расширили. Названы самые популярные хиты дискотек нулевых. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России начали действовать новые меры поддержки студенческих семей. Они могут сохранять единое пособие на детей даже при небольшом превышении прожиточного минимума. Если средний душевой доход выше регионального порога не более чем на 10%, деньги продолжат начислять. С 1 сентября такие семьи получат приоритетное право на места в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Учебные заведения должны будут выделять отдельные комнаты или блоки для тех, кто состоит в браке и проживает с семьей. Также для студенток очной формы обучения повысили пособие по беременности и родам. Квартиры в новостройках начали дешеветь в старой и новой Москве. Средняя цена упала больше, чем на 2%. Аналитики назвали самые популярные хиты дискотек нулевых и 90-х. На первой позиции у россиян в этом году песня Димы Билана «Я твой номер один». Кроме того, в топе «Ай-яй-яй», «Он тебя целует» и «18 мне уже руки вверх», «Айс Бэйби Гуфам», «Солнышко от Дэма» и работа группы «Винтаж» «Плохая девочка». У Джонни Деппа появился сталкер. Неизвестная женщина ходит у ворот особняка актера в Л.А., снимает что-то на камеру и пытается оставить послание. Эмилия Кларк позаботилась о будущем материнстве после проблем со здоровьем. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы. При этом, согласно опросу, многие из парней считают такой ужин полноценным презентом. 16% уверены, что хорошее отношение к девушке само по себе подарок. Самыми популярными сюрпризами остаются цветы, гаджеты и подарочные сертификаты. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!

0: манере, что-то синти-поп, синти-вейв, звучит максимально ретроградно, можно и так сказать. Ну, а мы отправляемся дальше, впереди много крутой музыки и хитов твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Но прежде чем мы отправимся дальше по нашему утру, продолжим наше путешествие, я всех поприветствую, друзья. Здрасте, большой-пребольшой привет и салют вам солнечный, можно сказать, ну, хочется сказать еще и праздничный, но нет, сегодня просто рядовой четверг, и я, Макс Фабиан, ваш покорный слуга, всех приветствую и, конечно, желаю хорошего настроения. До конца этого часа с нами Кэт Сай и их работа Габриэла. Также здесь Богдан Медведев и Broken Heart. Ну и совсем скоро The Second Voice, Let Me Be. Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, Life живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: впитываем летний вайб и настроение, но без 10 дней лета уже можно, мне кажется, думать о том, что оно наступило. По погоде, как минимум, Хюгель Али Эркаки просто поддерживает эти мысли своей работы. Una noche con Хюгель здесь на волнах Love Radio, 11.50 по московскому. Мы отправляемся дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И не забываем, что сегодня определится четвертый финалист проекта Love and Life, в котором мы разыграем билет на супершоу Kanye West в Стамбуле, которое состоится 30 мая этого года. Ну, а 22 числа, уже завтра, мы одного счастливчика, того, кто попадет в наш шорт-лист, обрадуем. Но те, кто дозвонятся в студию после специального сигнала, в любом случае получают наш памятный приз, так что жди этот сигнал сегодня и сразу дозванивайся после него по номеру 84959561066. Ну, а пока что мы кайфуем под Holiday Boy «Ты не хотела», и будет Кэтса и Габриэла в финале часа.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
12: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ.
4: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио.
5: Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку.
3: Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

12 дня, столица. Вот и наступил по московскому времени экватор этого четверга. Впереди лучшие эмоции, твои победы, конечно же, крутой плейлист Dua Lipa Illusion. Прямо сейчас дальше лирик Don't Go Mad. Ну и я, Макс Фабиан, получаю удовольствие вместе с тобой. Здесь на

0: Зоя Алехандро, наверное, одни из самых популярных в мире имен по версии Леди Гаги или трека Алехандро. У нас же есть свои хиты, например, Александр или Александра. Всем обладателям этих премиальных имен большой привет. Здесь в эфире Love Radio, Леди Гага, 12.19, столица.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Конечно же, в России очень много крутых имен. Мне кажется, каждая достойна своей песни. Ну а до конца текущего часа с нами Benson Boone, Mystical Magical. Чуть раньше Мэри Гу заново.
2: Я хочу начать все заново, заново, где-то рядом с Ки.
0: Ну и совсем скоро топика S7S Forget You. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь. Life живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: в такую жару нарезаем по МКАДу под трек «Асфальт». Просто жжем асфальт вместе с Джакон и Киляной. Шикарные работы, в которой действительно очень классно кататься по МКАДу. Возможно, даже на машине с открытым верхом. Почему нет?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но при этом, конечно, нужно слушать Love Radio и ждать специальный сигнал проекта Love and Life, в котором мы разыграем билет на Kanye West, на его шикарное, грандиозное шоу, которое состоится 30 мая в Стамбуле. Ну а уже после, а точнее завтра, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы и подарим одному счастливчику, которого выберем рандомайзером и позвоним ему в прямом эфире. Подарим этот самый билет. Так что для того, чтобы забрать последнее место, последний слот в нашем большом финале, обязательно жди специальный сигнал и дозванивайся в студию по номеру 8495-956-1066. Ну а пока что Боб Синглер, Кайз, «I Can't Wait» и завершим час крутой работы «Mystical Magical» от Бенсона Буна.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

Москве час дня. Если в жизни нет удовольствия, то должен быть хоть какой-нибудь смысл. Музыка. Удовольствие это доставит тебе и смысл привнесет. Эрик Принц, Call on Me. Прямо сейчас дальше Милги, Just the Way You Are. Ну и я, Макс Фабиан.

0: Мечтать можно о многом, о карьере, о деньгах, о просто каком-то человеческом счастье, о здоровье, об отпуске, о зарплате, повышении зарплаты, ну или, возможно, какой-нибудь премии. Ну а также можно мечтать о любви. Здесь в эфире Love Radio заметная мечта Алекса Ворона – это влюбиться в ту девушку, которую, ну вот его герой нарисовал сам себе в голове.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И вот знаешь, что я подумал? Классно, когда твоя мечта реализуется, материализуется именно такой, который ты себе ее вот представлял, нарисовал и создал в голове. Ну, а бывает чаще всего так, что да, ты получаешь, но это не так, я себе представлял, говорят многие. Мы же себе представляем дальнейшие 40 минут нашего эфира максимально яркими. Будет ветер от DJ Smash.
2: Быстро, как ветер.
0: Эпилог, а Насте Дима Билан.
3: Когда соберу тебя по чистям и мои глаза.
0: И совсем скоро Брак Секстин, Pay to Exist.
4: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take.
0: Это Love Radio, саундтреки твоей любви навсегда.
5: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: 18+. Love, любовь, лайф живой. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Love Radio, лет снова возвращается. Действительно, это правда. Лето по своей температуре уже догнало, наверное, июль. Май догнал лето по температуре. LGS Glim догоняет нас своим треком Summer's Back. Здесь в эфире Love Radio в 13.50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мне кажется, если будем держать такой ритм и дальше, 30-градусная жара сохранится, и кто любит ее, это, конечно, хорошо, ну а тем, кому нравится попрохладнее, будут треки, которые немножечко остудят тебя. Peach Electra, Every Breath You Take. Совсем скоро, до конца часа, будет ветер от DJ Smash, прохладный, возможно. Ну и в финале Another Talk to You, Fit 54 Ultra.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
0: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
6: Я люблю тебя.
5: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

часа дня в Москве. Существовать – это быть в гармонии, но в первую очередь, конечно же, с собой и со Вселенной. Музыка помогает нам гармонизировать все вокруг. Адель, Rolling in the Deep прямо сейчас. Дальше послушаем Miles Away от Offenbach.

0: Кристина здесь на волнах Love Radio, Лана Дель Рей, ее прекрасный голос и свежая работа под названием First Light. 14:20 по столичному времени. Наслаждаемся, пока идет еще работа несколько секунд, и движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Впереди только яркие эмоции, конечно же, музыка, твои личные победы, ну и инсайт, который приходит от прослушивания нашего плейлиста. Ближайшие 40 минут будут богаты на инсайты, например, Александра Стэна и ее новинка Fire. Федраши Сика, с вами Минелли, Yesterday. Скоро New Religion, это Bibi Rexha Fadeless. Это Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: 18+. Love, любовь, лайф живой.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Drive в эфире Love Radio благодаря Атомосу, его работе I Like The Way You Kiss Me. Нравится мне, когда ты меня вот так вот именно целуешь. Уж не знаю, что там за поцелуй, но это всегда приятно. 14:49 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мы же с тобой продолжаем целоваться и обниматься с творчеством шикарных артистов. И не забывай, что мы вовсю разыгрываем места, точнее место, финальное место в большом финале, который пройдет завтра, проекта Love and Life. Мы подарим одному из четырех счастливчиков билет на Kanye West, шоу которого состоится 30 мая этого года, этого месяца в Стамбуле на стадионе Ататюрка. Все, что тебе нужно, это слушать Love Radio внимательно и после специального сигнала дозваниваться к нам в студию по номеру 84-95-956-106-6, гарантированно забирать наш памятный подарочек и место в большом финале. Ну а пока что Тестостерон, Малышка, The Hideaway и Broken Strings от Алана Уокера, Изабел Мелькман и Кэтрин О'Райан.
2: Реклама. Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+. Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

расстояние в Москве. Продолжаем наше движение по этому жаркому и музыкальному четвергу. Прямо сейчас на старте часа Леоник, Калум Скотт, Стей, дальше Зиверт, Газ, Дэвид Эмс, Рейн Дэнс, ну и я,

0: Бесконечная история любви.
1: Это Love Radio.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: пары из Болгарии, победительницы Евровидения 2026. Но действительно, под этот трек невозможно не зажигать. Хочется, ну вот, чтобы вот он звучал громче и чаще. Пожалуйста, Шазань добавляй к себе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а дальше действительно все, что ты любишь и на русском языке, и на любых других. Главное, чтобы песня была хорошая и о любви. До конца текущего часа с нами Хчо, Мот и Ваиндия Шаде. Чуть раньше Пегги Гуд, Girls Like. И совсем скоро Егор Крид, Артик Аст и их Карма. Это Love Radio. Оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: данных в музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайф живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Becky Hill, Outside of Love, здесь на волнах Love Radio. Продолжаем танцевальное настроение. Впереди будут разные треки, так что погнали, финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Разные жанры, разные настроения, конечно же, разная лирика об Индиях, Чом Мод, Шаде, до конца часа, очень красивая работа. Ну и завершим этот музыкальный отрезок легенды треком «Seen It Back» от «Молоко». Я же Макс Фабиан, на этом тоже завершаю свой эфир и вернусь к тебе уже завтра, сразу после утренних красавцев. Яна Кошкина посетит завтра утреннее шоу, так что обязательно подключайся с 7 до 11 утра по московскому, ну а я в 11 сразу заберу пульт на себя. Всем классного дня и вечера.
2: Реклама.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день. Заходил вчера.
8: Полина Гагарина.
7: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
4: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ.
11: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio.
12: Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку.
4: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
13: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: столице 16 часов. Love
1: News. Стало известно, когда в школах внедрят оценки за поведение, названа самая прибыльная профессия в Москве. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с нового учебного года появится трехуровневая система оценок за поведение – образцовая, допустимая и недопустимая. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Отметки будут выставлять школьникам с 1 по 11 класс. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве возглавил электрогазосварщик. Специалисты этой сферы зарабатывают от 585 тысяч рублей за вахту, выяснил ТАСС. На втором месте разработчик международной финтех-группы с зарплатой от 400 до 600 тысяч в месяц. На третьем – сетевой инженер с доходом 450 тысяч. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночные велопробеги без возрастных ограничений. Вещи Мэтью Перри выставили на аукцион. Что могут купить поклонники, узнаешь на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Фильм «Руки вверх» получит продолжение. По словам фронтмена Сергея Жукова, вторая часть выйдет уже этой осенью. Напомню, сюжет картины основан на воспоминаниях и архивах создателей группы. Ленту снимали в Димитровграде, родном городе основателей коллектива, и в Самаре. Лучшим местом мира для любителей ходить пешком стал Берлин. Исследователи отметили, что в немецкой столице более 300 маршрутов для хайкинга и длинных прогулок. Также в топе городов Вена, Мюнхен, Осло, Прага, а также Стокгольм, Мадрид, Дублин и Париж. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Здравствуйте, говорю вам я, Александр Ушаков. Рад появиться за пультом на ближайшие 4 часа. Но на старте этого же часа нас ждет обворожительная Риана с работой Don't Stop the Music. Далее команда BTS, Holy Flame и Ваня Дмитриенко.

0: Рубрика «Трек Cherry Lips» в эфире Love Radio только что, где далее узнаем, какие еще треки прозвучат в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках Алекс Уоррен и его «Fever Dream». Чуть ранее DJ Smash напомнит о себе треком «Bambi». После рекламы порадует звонки и Ханна.

0: радио. Саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайв живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: эфире Love Radio от Flow Rida. Только что, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Правда, перед этим я напомню тебе, что мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга, то есть вот сегодня включительно, на этой неделе. Лови в эфире спецсигнал, его легко можно узнать. Дозванивайся в эфир сразу после него и выходи в финал, который состоится уже завтра. Победителей мы определим в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+, так что дерзай. Ну а мы тем временем движемся далее, и сразу после рекламы в твоих динамиках «The Second Voice» «Let Me Be», далее Никита и Мария Зайцева «Все слова о любви», ну а точку в этом часе поставит Алекс Уоррен «Fever Dream». Сразу после новости и вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: конце 17 часов.
1: Love News.
2: Введение платы за VPN-трафик отложат. В России выросли продажи поддержанного авто. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти решили отложить внедрение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайтов в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в телеком-рынке. Изначально такую меру планировали ввести до 1 мая, однако сейчас Минцифры хотят перенести сроки ближе к осени, в частности, на время после выборов в Госдуму. Россиянам рассказали, что делать, если банк заблокировал карту из-за сомнительного перевода. Как выяснила «Комсомольская правда», во-первых, важно не паниковать и помнить, что деньги не пропали и не арестованы. Просто возможность пользоваться ими поставлена на паузу. Во-вторых, нужно позвонить в финансовую организацию по номеру, указанному на обратной стороне карты, и уточнить причины ограничения. В-третьих, необходимо собрать документы, подтверждающие, что человек не мошенник. Подойдут любые чеки, скриншот переписки с репетиторами или продавцами и справки. После того, как операцию подтвердят, банк разрешит платеж. Продажи подержанных автомобилей в России в апреле выросли сразу на 14%. Такие данные приводит Автостат. Чаще всего граждане нашей страны выбирают отечественную марку. Среди зарубежных же лидируют Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. По словам экспертов, интерес к такой покупке связан с высокими ценами на новые машины и дефицитом доступных моделей. Средняя стоимость авто из салона сейчас составляет почти 3 миллиона 800 тысяч рублей. Дэвиду Бекхэму посвятили новый сорт нежно-розовой розы. Таким образом, знаменитого футболиста решили поблагодарить за вклад в спорт и добрые дела. Селеба признался, что теперь мечтает вырастить этот цветок в своем саду. Отмечается, что на создание сорта ушло целых 8 лет, а деньги с продажи каждого куста будут отправлять в фонд помощи нуждающимся. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера.
0: Это неприятное ощущение, боль в пояснице. И именно вечернее шоу «Жизнь прекрасна» в эфире Love Radio лечит от всех болезней, помогает сдать экзамены и устроиться на новую работу. Проверим в течение ближайшего времени. Александр Ушаков за пультом. Всем привет и погнали.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: И Юля Белякова, естественно, тоже со мной. Напугалась, да, когда я начал говорить про боль в пояснице?
2: Да. Я думаю, ничего себе, у нас шоу переквалифицировалось просто. Я понимаю, что ты сын врачей, Саш.
0: Но мне хотелось как-то, знаешь, эпатажно начать вот так вот. Сразу, чтобы привлечь... Не пафосно.
2: Пафосно?
0: Хорошо, в чем пафос?
2: А в чем эпатаж?
0: Эпатаж сразу, ну, что Love Radio, любовь, а тут раз боль в пояснице. Нежданно-негаданно, как говорится. А здесь в чем пафос?
2: Ну, не знаю, ты просто понтуешься тем, что... А, да, в чем понт? К теме давай уже, что ты смотришь на меня так?
0: Не подготовился, человечек, эфиру сразу видно. Наверное, тусовочки какие-то были ночные.
2: А ты мне свои подводки заранее не читаешь, к счастью.
0: Я всегда готов, я как пионер, понимаешь? Вот, я старше тебя, я еще помню эти времена. Ладно, все, давай переходить к теме.
2: Это тоже стрёмный понт, если честно. Ну, ладно.
0: Это не понт, хватит вот этими, как это, зумерскими, нет, миллениальскими, да?
2: Ты миллениал.
0: Я миллениал, ты зумер.
2: Да.
0: Зумерскими словами бросаться здесь. Это вы там привыкли в своем комьюнити вот это вот граф на кокосовом пить. А мы, понимаешь ли, нормальный черный кофе пьем по утрам. Мужицкий такой. Вот, ладно, все, тема дня сегодня такая. Вот, кстати, тема сегодня, мне кажется, мы как раз поделим зумеров и миллениалов в плане ответов, потому что она звучит так. Что делать со страхом похода в дорогой ресторан? Вообще, есть ли он у вас, дорогие слушатели? Нужно ли наряжаться или сколько-то иметь денег с собой, чтобы иметь вот эту уверенность входа в ресторан?
2: Это очень крутая тема.
0: Спасибо.
2: Просто флешбеки. Это все.
0: Так, чего? Флешбеки, рассказывай.
2: Да, ну, косвенная какая-то история мне пришла на ум. Я очень сильно переживаю, что на первое свидание меня молодой человек привезет в какое-то заведение, знаешь, вот прям Барвиха Лакшери Вилладж. Вот прям супер какое-то пафосное. А я, ну, в вилках разбираюсь, как бы, я знаю, что надо начинать там с самой дальней и двигаться ближе к тарелке. Вот примерно на таком уровне мои знания этикета.
0: А там, то есть, много вилок, много ложек.
2: А ты не, вообще,
0: я не в теме. Я тебе больше скажу сейчас. Мне кажется, парни, которые действительно вот потенциально могут кого-то пригласить на свидание, задумались такие, да вообще никогда у нас мыслей не было сразу вести в дорогой ресторан. Это, извините меня, сначала присмотреться надо к человечку. Вот, но я уверен, что есть такие случаи. Вот как бы ты себя вела тогда? Что бы ты делала?
2: Да что, по наитию. Вообще нужно максимально быть естественным всегда. Берешь бургер в таком ресторане. А что? А там там, ну, приборы не нужны.
0: Да приборы-то там не нужны, там и перчатки тебе вынесут, наверное, вот, такие, знаешь, какие-то пять пар разные выбрать.
2: А лучше, лучше, в общем, утрировать романтику, сказать, да зачем нам весь этот пафош и эпатаж? Поехали за бургерами.
0: За бургерами. Ну, вот проще с тобой, конечно, гораздо, и это приятно, это круто, потому что парни, честно тебе скажу, когда идут на свидание, думают как раз-таки вот сейчас, она скажет, а поехали-ка в одно место, я хорошее знаю, и тоже приведет в ресторан, говорит, крутой, я не знаю, там, я в них не разбираюсь, и ты такой заходишь, понимаешь, что на тебя смотрят уже с таким, знаешь, недоверием,
2: да,
0: есть же вот
2: да,
0: эта чуйка,
2: да, да.
0: И ты такой, денежка имеется, я разуюсь сейчас здесь, у меня все носочки чистые, вы не переживайте, я никого не обижу здесь, я буду хорошо себя вести, я никого не опозорю, вот такая мысль. Откуда это в нас?
2: Это бедное мышление.
0: Сейчас ты оскорбила, в общем, очень много людей.
2: Нас всех.
0: Ты думаешь, что нас так воспитывали?
2: Ну да. Мне кажется, мы привыкли быть скромными. Нам надо раскрепощаться.
0: Во времена наших родителей такого не было. Правильно?
2: Ну как, мне кажется, оно было еще более узкоориентировано.
0: Ну, возможно.
2: Оно во все времена было.
0: Возможно. Хорошо,
2: просто
0: ладно.
2: В массовом
0: так пользу. Или иначе, вот мы с Юлей набросали, рассказали о своих страхах, в общем-то, вы тоже делитесь. У нас есть канал Макс по номеру телефона 8-915-300-106-6 и другие социальные сети, в которых появятся посты. Обязательно под ними оставляйте свои комментарии, рассказывайте свои истории. Я уверен, они у вас тоже есть. Обязательно все прочитаю. За лучшие мы отдадим подарки. Время пошло, мы начинаем.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире «Лав Радио».

0: Бен, Рене Миллер и трек Body Talk в эфире Love Radio только что, где далее...
1: Колонка редактора.
0: Ну и, собственно, появляется этот самый редактор. Ольга сидит вот уже готовая отвечать на мой вопрос.
2: Оль,
0: ну, готовая ты раз. Расскажи, как преодолеть страх похода в дорогие места? Не обязательно ресторан. Вот в дорогой магазин заходишь там...
2: Я туда не захожу.
0: Ага, вот этого и начнем.
2: Я смотрю со стороны, если в магазине нет людей, нет покупателей, я туда не захожу. Потому что я понимаю, что он не по моему кошельку.
0: Не для меня
2: не
0: этот
2: для
0: магазин.
2: Меня. Но мне советуют, наоборот, заходить и нечего бояться. Вот мне друзья говорят, что надо тренировать себя. Надо заходить в такие рестораны,
0: магазины. Я тебе больше скажу, есть курсы даже такие, которые таким образом учат людей повышать в себе уровень ценности, уровень важности.
2: Купи.
0: Купи, что?
2: Мне купи такой курс.
0: Ты на какие-то на другие курсы ходишь, да? У тебя лично виш-лист всплывает.
2: Да. В какой-то момент. А почему нет? А я девочка.
0: А почему? Не надо мне вот это. Я это все проходил, Оля. За 2 года, пока шоу существует, поверь мне, я уже изучил всю эту терапию твою. Ты мне лучше расскажи. Вот тебя молодой человек, например, зовет на свидание и ведет в супер дорогущий ресторан. Что будешь делать?
2: Ну, мне очень уловко, конечно. Я неловко. Я обязательно должна посмотреть меню заранее. Я не шучу, я серьезно, я так делала. Я смотрю заранее меню, понимаю, что я там точно выберу, потому что очень часто в названиях я путаюсь, и я не понимаю, что из этого блюда, а что прибор. Ну, короче.
0: Прибор?
2: Ну, нет, но я смотрю меню, смотрю, какая там атмосфера, в какой одежде туда приходит. Я обязательно в социальных сетях проверяю фотографии. В какой одежде надо приходить. И подбираю, примерно я должна понимать, какой образ у меня будет, исходя из этих фотографий. Ну, прикинь, как я заморочусь. А вот можно, вот люди же просто заходят и такие, ну, я хочу в этот ресторан, и все. Вот и вот заходят.
0: Мне кажется, что рестораны сейчас начали очень сильно оцениваться именно по уровню клиентоориентированности. Вот. Как одеваются официанты, как там менеджеры, да,
2: какие
0: ходят.
2: Какие лица у хостес, если они недовольны?
0: Ну, маловероятно, что на это кто-то обращает внимание. Я тебе так скажу. Мне казалось всегда, что ресторан нужно выбирать из еды. Вот если она вкусная, то туда можно сходить.
2: Да.
0: А если я зайду просто, чтобы попробовать, как там шутили вот эти квартет и крутон, да... Кому я потом пойду расскажу во дворе, что я крутонов поел сегодня? Мне скажут, ты что, Саш, иди-ка
2: домой. Тем более, когда у тебя стандартный набор, да, и ты знаешь, какую ты еду любишь,
0: да.
2: И ты, например, возьмешь точно
0: бургеры,
2: мясо, цезарь,
0: картошечка.
2: И все. Да. Шаурма.
0: Шаурма. Вообще, зачем? Вот он мой ресторан, любимый, прямо
2: Саш,
0: возле.
2: Мы так никогда с тобой никуда не пойдем такими темпами.
0: Мне кажется, что надо. Просто, знаешь, есть места, которые действительно славятся своей едой, почему бы туда не сходить?

0: Baby Doll, Доминик Файк, только что Baby Doll в эфире Love Radio. Где далее? Давайте вернемся ненадолго к нашей главной теме. Как побороть страх ходить в дорогие заведения, магазины, рестораны и все вот это вот. И мы тут с Мариной начали переписываться, потому что Марина дала такой совет, чтобы не бояться ходить по дорогим заведениям, нужно достаточно зарабатывать. И мы спросили Марину, а в какой момент вот обычно ты начинаешь достаточно зарабатывать, чтобы ходить по ресторанам? И Марина пишет, нужно удачно выйти замуж. И смеется. А на аватарке я сказал, что это Дубайск, она говорит, нет, это Египет. И сама Марина также работает в электротехнической компании в Серпухове. Ну, в общем-то, что? Я не знаю. Марин, информации много, а секрет-то твой так и не раскрыт. Ну, ладно, удачно выйти замуж. Это мы поняли. Кстати, друзья, тут вот Юля, моя напарница, меня попросила в таком случае тоже как бы прорекламировать ее еще раз. Девчонка хорошая, как бы, да? Тоже замуж хочет. Вот. А на примете никого нет. Достойные мужчины. Вы где все? Давайте-ка пишите тоже вот в наш канал в Максе 8-915-300-106-6. Вот. Выдадим Юлю замуж, погуляем на свадьбе, и вот она тоже поедет туда, и потом будет как Марина писать, что вы просто не понимаете. Надо наслаждаться, ходить по дорогим заведениям. Вот. А ваши комментарии я обязательно почитаю чуть попозже. Продолжайте их присылать. Тот же канал Макс 8-915-300-106-6 и другие социальные сети. Все читаю, все смотрю.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама.

0: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на.

0: Медведи и его Broken Heart в эфире Love Radio только что. Ну а далее давайте снова почитаем ваши комментарии. Сегодня мы говорим про страх и как его побороть. А страх такой, вот вы идете в дорогое место, и это либо магазин, либо ресторан. И вообще боитесь вы таких мест или нет? Вот что делать, если страх присутствует? Марина пишет, зачем себя насиловать? Ну вот если тебя пригласили в дорогой ресторан, наверное, за тебя заплатят. Так что не надо стесняться. И смысл ходить в дорогой магазин, когда у тебя нет таких денег. Поглазеть и поутирать слюнки, что называется. Все эти ваши прокачивания себя не всем так-то нужны. Я согласен с Мариной абсолютно, что вот эти вот прокачивания себя, когда, как там говорят коучи, подними свою ценность, зайди в дорогой магазин, постой, как будто у тебя есть все деньги мира, чтобы купить здесь все, что угодно. И тогда ты будешь чувствовать себя лучше. Ну, не знаю, у меня тревожность в такие моменты повышается. Давайте посмотрим, что еще вы написали. Вот очень хороший комментарий от Софы прилетел. Софа пишет, что можно сделать с этим страхом? Взять кредитку, заказывать, что хочется, потом закрытыми глазами оплатить и рыдать от одной зарплаты до другой, пытаясь оплатить один ужин. Ну и плюс учить этикет, конечно же, поэтому лучше ходить в кофейни. Ну, в общем, так или иначе, все какие-то методы у нас кардинальные такие. Я вот предложил попроще. Ну, если ты хочешь очень в дорогое место, можно просто накопить денежку, накопить, складывать ее куда-то, не тратить там, да, на все вот эти вот шоколадки, жвачки, все остальное. И тогда накопится рано или поздно, обязательно сходишь, поужинаешь, не знаю, или в отеле дорогом каком-нибудь поживешь ночку одну, как я это сделал в Санкт-Петербурге. Ну, в общем, вот такие вот советы. А буквально через пару минут я вернусь, почитаю еще какой-нибудь ваш комментарий. И уже через 10 минут мы с Юлей отдадим подарок за лучший комментарий этого вечера. Так что имейте в виду, у вас еще есть буквально несколько минуточек, чтобы отметиться. И тогда, кто знает, может быть, именно вы заберете подарок. 8-915-3-0-106-6, канал Макс и другие социальные сети. Пишите.
1: Слышишь? The time is now.

0: данных в музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайв живой. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Deluxe XTN с треком Pay to Exist в эфире Love Radio. Где далее давайте почитаем еще какие комментарии прилетели. Тут интересное я увидел. Татьяна пишет нам в Макс. Чтобы по... А, да, тему же надо напомнить. Мы сегодня боремся со страхом похода в дорогие места. Магазины, рестораны, бутики, отели, вот это вот все. И Татьяна пишет, чтобы побороть страх вот этих вот самых походов в дорогие места, нужно найти спонсора, который все оплатит. А далее дописывает. А еще лучше стараться заработать самой и ни в чем себе не отказывать. Ну что ж, такой хороший, дельный совет. Но вот в первом случае этого спонсора еще найти надо, во втором случае много работать надо, но в целом как будто бы достижимо и то, и другое. Елена пишет, ничего не надо делать, просто быть собой. Ты идешь туда тратить деньги, пусть терпят. Ну вообще да, вот если у тебя действительно есть деньги, и ты понимаешь, что ты вот в целом сумма, конечно, такая, допустим, сложная, но ты готов ее потратить, тогда вообще все равно, что там подумают, что скажут, ты идешь тратить деньги. Тут я абсолютно согласен с Еленой. Вот, и, собственно, спорить, конечно же, не приходится. Собственно, все. Как побороть этот самый страх? Мы сегодня накидали несколько вариантов. Можно что сделать? Можно накопить. Это мое предложение. Ну, вот накопил денег и пошел, куда хотел. Чтобы вот этот гештальт закрыть. Я побывал в этом месте. Все. Это как в отпуск съездить, мне кажется. Тоже можно отложить и все. Кто-то сказал, что можно выйти... А, Марина. Марина сказала, что можно выйти замуж удачно. Собственно, Татьяна тоже говорит, можно найти спонсора. А можно самой заработать. Вот. И, в общем, разные варианты есть. Какой вам ближе? Мы так и не определились, но вот голосовалочку посмотрим буквально через пару минут. И через эти же самые пару минут мы отдадим подарок за лучший комментарий этого вечера. Поэтому мы с Юлей пошли изучать все ваши послания, выбирать счастливчика. А вам пока музыку поставим и скоро вернемся.

0: Я бы тоже замедлил время. Филатов и Кэрос тоже об этом просят. Трек «Мимо меня» в эфире Love Radio. Где далее мы, наконец-таки, расставим все точки над «и» и выберем счастливчика, которому отдадим классный подарок. Собственно, я его уже выбрал. Тебе остается только порадоваться.
1: Вот обычно классическая ситуация, в которой ты меня вывел, ну, зачем?
0: Из себя. Так, ну что, значит, Светлана нам написала. По поводу главной темы мы сегодня обсуждали, что? Как побороть страх похода в дорогие места. Магазины, отели, рестораны и все вот это вот. И Светлана единственная, кто написала, во-первых, она была первой, во-вторых, она была единственной, кто написала и рассказала свою историю. На втором свидании с будущим мужем в ресторане я перевернула на себя тарелку борща. Растерялась или нервничала? Да нет. Думаю, пусть сразу понимает, с кем связался. Говорит, тогда и понял, что это точно моя. Ну, это же замечательная история.
1: Красиво.
0: Красиво.
1: Да.
0: Мы о любви. Да. Вот. Борщ красный, логотип Love Radio красный. Понимаешь, все звезды сошлись. Поэтому вот эти аплодисменты для начала. И, естественно, сам подарок. А мы вручаем Светлане ни много ни мало подарочный бокс от бренда Le Mousse. Это не просто косметика, это космецевтика. В наборе сыворотка 3D-увлажнение, обеспечивающее трехмерное увлажнение кожи даже на самых глубинных слоях. И охлаждающая маска холода Арктики с мощным противотечным лимфодренажным и подтягивающим действием. Этих двух средств достаточно, чтобы кожа снова выглядела ухоженной и свежей. Какой вывод ты сегодня сделала из нашего общения?
1: Честно?
0: Да.
1: Меркантильно, что надо деньги зарабатывать.
0: Что да, кстати, Татьяна так и написала, нужно найти либо...
1: Вот это вот вся красивая романтическая история от Светланы, спасибо большое. Но первично, чтобы оказаться в этом месте, чтобы борщ мне все-таки принесли, мне надо быть уверенной, что я сама могу его оплатить. Поэтому
0: вот, да, Марина
1: работаем.
0: Написала, что нужно удачно выйти замуж, а Татьяна потом написала, что нужно найти спонсора, который все оплатит, или лучше всего стараться заработать самой и ни в чем себе не отказывать. Ну, ты пока вот ко второй категории, получается, принадлежишь.
1: Ну да, не без иронии я слышу эту фразу из твоих уст.
0: Ну, в общем, я сегодня рассказал, что вот, если что, Юля у нас есть прекрасная, можно фотографию на сайте найти, вот, человечек хочет замуж, почему бы нет? Давай найдем тебе жениха в эфире, почему нет?
1: Давай.
0: Мы раньше так делали.
1: Спецпроект,
0: ну,
1: можно будет сделать потом?
0: Нет, спецпроект, ты уж тоже губу-то закатай, уж слишком
1: большие, много хочешь, много получишь.
0: Все, я понял, это зумерский уже какой-то язык пошел. Друзья мои, на этом все, мы с вами пообщались, подарок отдали, и, собственно, движемся далее, буквально через пару минут в студии появятся мои сегодняшние гости. Елизавета Коноваленко, Дмитрий Кожома. И если вы не знаете, кто это, то у меня для вас печальные новости, конечно же. Это потому что КВН, друзья мои. Много юмора будет прямо сейчас. Давайте, будьте с нами, ничего не пропускайте.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
3: Прекрасна.
2: В эфире Love Radio.
4: Реклама.
5: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
6: 0+.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
12: А поехали! Все! Семьей.
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2020.
3: 2025 года выпуска.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
14: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
15: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
19: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
20: Столько условий.
21: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий.
22: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
23: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
24: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: Всем салют!
1: Для начала какой-нибудь вводный вопрос. Расскажите, как у вас дела вообще? Вот солнце за окном светит, жара стоит уже как будто летняя. Как настроение?
2: Да, отлично. Я люблю теплое время года. Я расстраиваюсь, что на следующей неделе опять будут какие-то дожди, какая-то плохая погода. Мне это расстраивает.
0: Нет, я вообще никаких претензий к природе, к погоде. Я люблю все. Я люблю и дождь, и снег. И слякоть. Вот я вот все люблю. Я надеюсь, что придет такое время, что можно будет купить еще пару солнечных дней. Типа.
1: Вот!
0: И, друзья, да. Подпишите подписку, да, оплатите подписку на лето и вот еще пару деньков.
1: Вообще, очень хорошая креативная идея у нас появилась. И раз уж мы начали о ней говорить, давайте перейдем непосредственно к новому шоу «Команды» на Первом канале. Вот расскажите, первый вопрос, который сразу пришел мне на ум. Это продолжение КВН или новый формат для КВНщиков?
0: Вот мне интересно, как Лиза это понимает.
2: Давайте. Дим, а у меня вот такая же фраза возникла в отношении тебя. Давай.
0: Да, как я понимаю.
2: Пальма первенства тебе.
0: По факту это Comedy Club, так. Только с командами КВН.
2: Да.
0: Как бы фишка такая, что мы просто выходим, нет никакого соревновательного момента, просто люди выходят, которых вы знаете, видели, любите. Не все, конечно, может быть, там, ну, как кого-то вы там знаете, любите. И вот и мы, типа, просто выступаем, веселимся.
2: Да, это концертная история, без оценок. Mm-hmm. Просто зрители, жюри никакого нету. Зритель живой, мы живые, слава богу. Выходим и показываем, да, классные номера.
0: Но в этом немножко сложнее существовать, потому что нет соревновательного момента. И потому что если есть соревновательный момент, то это дополнительные костыли, на которые ты можешь придумывать шутки, что вы там против кого вы играете, задаем, мы хотим выиграть. Ты можешь концептуально придумать. А тут тебе нужно просто чисто юмор показывать, без какого-либо направления касаемо соревнования.
2: Ну, мне вот проще наоборот.
0: Ну, потому что ты чуть меньше играла.
2: Спасибо, Дима. Потому что я моложе. Давай.
0: И это тоже, конечно.
2: Весь материал, который мы показываем в шоу команды, это эксклюзивный материал. Мы его раньше нигде не презентовали. Угу. Мы его пишем в течение там какого-то времени подготовки к съемкам, которые уже совсем скоро.
1: Когда новые съемки и можно ли на них попасть вообще? Как это
0: же,
1: выглядит?
0: Конечно. Это вот спасибо, что вы об этом заговорили, потому что мы хотели это анонсировать, потому что съемки будут 28-29
2: мая
0: этого месяца.
1: Так это скоро совсем.
0: Это совсем скоро. Что там осталось-то? Неделя.
1: Неделька, да.
0: Вот через неделю можно прийти и посмотреть, как это все снимается, как выглядит Вадим Галыгин.
2: Это абсолютно бесплатно. В наших соцсетях шоу-команды и КВН будут ссылки. По ним переходите, регистрируйтесь. Все очень просто. Это бесплатно. И приходите на
0: Да, но там, говорят, сейчас какой-то ажиотаж у нас невероятный. То есть людей очень много желающих. Вы можете попробовать, да. Если у вас есть свободное время, попробуйте.
1: Все, мы сделаем сейчас небольшую музыкальную паузу и скоро к вам вернемся.
3: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: Возвращаемся в студию Love Radio, где сегодня у меня в гостях Дмитрий Кожома и Елизавета Коноваленко, участники сборной Москвы, шоу команды и тренер по бачате и актриса.
1: Это я, да.
0: Вот. Друзья, давайте немножечко поговорим про КВН, потому что все-таки это всегда такая животрепещущая тема, интересная.
1: Да, юбилей же в этом году. 65 лет, представляете?
0: 65 лет.
1: Можете себе представить? Вот что, хоть что-то вот существует столько?
0: Вот в плане именно шоу я такого не помню, чтобы что-то так долго существовало.
1: Да, вообще.
2: Это уникальная ситуация, да. Мне кажется, на телевидении.
0: КВН постоянно проходит вот как раз этот процесс смены поколений. Каждый сезон мы видим, как на старт выходят уже известные команды вместе с новичками. В этом сезоне, например, открытием стал очень юный коллектив. Не беспокоить, отличается ли юмор метров от юмора, который вот новички приносят.
1: А ты видела? Я просто не видел этих ребят.
2: Точнее, под метрами мы кого подразумеваем? Команды тех золотых времен, скажем так?
0: Да.
2: Ну, прежде всего, это, ну, как сказать... В юморе очень важна актуальность. То есть мы шутим про какие-то темы здесь и сейчас.
0: Так.
2: Ну, когда-то были темы определенные, актуальные и смешные. Если пошутить про них сейчас, это будет немножечко странно, наверное. Вот, поэтому...
1: Ну, я бы сказал, что сейчас сложнее шутить, потому что много стало нишевого чего-то. То есть мы все раньше в одном информационном фоне жили, прям в одном, потому что у нас источник был информации, это телевизор, и поэтому так много было в КВН рекламы и так далее, пародии на какие-то фильмы, сериалы, то, что все видели. То есть сейчас, если команда выйдет и будет показывать пародию на «Острые козырьки», то пойму только те, кто смотрели «Острые козырьки», ну, к примеру. Из-за того, что сейчас очень все нишево стало, стало чуть сложнее вообще попадать во всех.
0: Почему КВН в таком случае не теряет своей актуальности? Почему молодые люди все равно продолжают приходить играть в КВН?
2: Ну, во-первых, это классная комьюнити для молодых. Обычно же ребята начинают либо в школе, либо в университете играть. И много знакомств появляется. Ты в абсолютно новую среду внедряешься. Она интересная, классная. Мало того, что коллективы, да, молодые, так еще и ты прокачиваешь навык ораторского искусства, сценического искусства и, опять же, юмор. То есть это юмор — это же мышца. Чтобы быть в юморе, надо постоянно ее как бы качать. И, там,
0: ну, то есть любой человек может научиться писать шутку?
2: Конечно.
0: Представим, что есть люди сейчас, которые нас слышат и которые никогда не смотрели КВН. И вот мы им сейчас дадим совет, с какого номера начать. Дим, к тебе у меня будет отдельная просьба, вот чтобы из станции спортивной это было.
1: Я бы, наверное, посоветовал из станции спортивной посмотреть про детей домашку.
0: Так, прекрасно.
2: А мне вот у станции спортивной, я уже плохо помню, но я помню, как ты бегал. Дима, не умирай.
1: Я уже плохо помню. Эта же формулировка говорит о том, что это было настолько давно. Уже плохо помню.
2: Ты мне сейчас подскажешь, какой это был год. Ты бегал от члена жюри к другому члену жюри и вот так вот кричал: «А-а-а!»
1: У Энста. Это был 11-й год.
2: Вот мне было 11 лет, соответственно. И я тогда помню, что меня это очень сильно веселило. Дима был очень актеристый.
0: Друзья, если нас действительно сейчас слушают те, кто никогда не смотрел КВН, у вас появился целый пул материалов, с которых стоит начать. Мы сделаем небольшую музыкальную паузу и вернемся к вам совсем скоро.
3: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь

0: Студия Лав Радио. Александр Ушаков, Елизавета Коноваленко и Дмитрий Кожома. Сегодня здесь с вами, друзья. И следующий вопрос у меня будет такой. Как рождается шутка? Команды. Вот вы когда собираете целые команды, все прям подходят что-то. Вот смотрите, я там Дим, я написал шутку, там Лиза, вот посмотри. Или как? Или просто кто-то сидит?
1: Лиз, как? Расскажи, Лиз, как?
2: Ну, я, честно признаюсь, не всегда выдаю гениальные шутки.
0: Так.
2: Я просто человек сам по себе веселый. Давайте так. Вся тяжесть придумывания юмора, она вот на плечах Дмитрия Кожомы, Ивана Пашиненко, Гара Дмитриева и наших многих однополчан, скажем так. Я больше за артистическую часть. Я, да, за
1: молодая
2: актерскую.
1: Девчонка, говорит, наших однополчан. 22 ей.
2: Ну, чуть-чуть больше.
0: Так, ну хорошо. Но все равно все пишут, все стараются, правильно?
1: Все стараются, да. Это еще и психология. Тут надо реально друг друга поддерживать и никогда не говорить, если кто-то говорит какую-то ересь, не говорить, что это плохо. Но если ты занимаешься юмором, и тебе что-то жесткое могут стебануть, это тоже нормально. Но есть почему-то ранимые люди очень сильно, которые, они вот своим шуткам относятся как к детям, знаете, когда они, ребенок что-то сделал плохое, говорит, нет, мой не мог. И вот они также шутками, типа, нет, это неплохая шутка. Ну, а надо проще. Ну, то есть, ну да, нет, мимо, окей, погнали дальше. То есть это такой процесс.
0: Вот так вот, друзья, надо чаще общаться и чаще поддерживать друг друга. Такой вывод сделал лично я, вы можете сделать свои выводы, я уверен, они все равно будут хорошими. А мы прямо сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к вам совсем скоро.
3: Лав Радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Студия Love Radio. И Александр Ушаков представляет вашему вниманию моих сегодняшних гостей. Елизавета Коноваленко, Дмитрий Кожома. Мы продолжаем говорить про КВН, друзья мои. И, естественно, я не могу вас не спросить, знаете, о чем? КВН же это не только про сцену, не только про работу. Вот я, когда еще в институте учился, тоже была КВНовская тусовка. И вот именно это для меня было первостепенно КВН. То есть именно тусовка. Твои сотоварищи, скажем.
1: Конечно.
0: Вот да. Расскажите.
1: Комьюнити.
0: Комьюнити, да. Вот расскажите, как КВН помогает вам в жизни в этом плане, именно в плане тусовки?
1: Лиз, у меня про с собой тусовка, расскажу.
2: Давай.
1: Ну, во-первых, вообще любой город сейчас назови, страны нашей, даже из-за границы. Так я скажу, что у меня есть там знакомые.
0: Киров.
1: Вообще, в Кирове очень много. Там команда КВН «Вятка».
0: Так.
1: Я там приезжал сниматься в ролике. Ну, короче говоря, везде есть свои люди, и это очень классный культурный ген, что ли, потому что все, кто играли, у всех путь одинаковый. И каждая команда это проходит. Каждая команда в ночь писала. Каждой команде вырезали там номера и так далее. И у вас у всех одна боль. Вы все одинаковые. И у меня был случай. Блин, долго рассказывать. Ладно. На съемках в кино. Сложная ситуация. Не буду рассказывать, что происходило. Ко мне подходит продюсер и очень уважительно со мной разговаривает. Дим, я знаю, что там такое-то произошло, такое-то, такое-то. Ты уж там извини. Я говорю, да нормально, все, я легко к этому отношусь. Ко мне потом подходит актриса и говорит, Дим, ты кто вообще? Типа, почему с тобой продюсеры так уважительно разговаривают? Я говорю, да потому что они тоже играли в КВН. И я играл в КВН. А-а-а. И у нас это есть общая история, что мы вот одинаковые. Они понимают, что я не какой-то избалованный тип, который пришел и говорит, а где мой капучино?
2: Ну, бывает такое.
1: На кокосовом. Вот этого нет ничего. Потому что мы все прошли вот от ничего до чего-то. И поэтому это сильно нас объединяет, и мы поэтому уважаем друг друга сильно.
0: Супер.
1: Лиз, что ты скажешь по этому поводу?
2: Да я согласна с Димой на самом деле. И вот Саша, ты начал с университета. Там даже в какой-то момент ты КВН, своих вот этих корешей КВНовских, игры и свою команду ты ставишь выше, чем учебу. И мы все, я думаю, пропускали...
0: Всегда.
2: Конечно. Всегда. Мы всегда пропускали все пары, экзамены, уезжали. Сочинский фестиваль КВН, он всегда выходит на зимнюю сессию. Все на это все забивали и уезжали в Сочи, потому
1: Но
2: что...
1: Но мне очень жаль людей, которые никогда не были на Сочинском фестивале и вообще не знают, что это такое. В наши времена это было просто невероятно круто. И когда обычные люди попадали туда, они говорили, что... Типа концентрация вот, веселых людей в одном месте. Вот в какой номер гостиничный ты не зайдешь, везде что-то происходит. Какие-то приколы, игры, истории. Ну, то есть, просто эта игра, она в себе объединяет большое количество всего интересного.
0: Ну что ж, друзья, вывод можно сделать простой. Любите КВН, играйте в КВН, и тогда у вас все будет примерно так же, да?
1: Ну, либо хуже.
0: Вот на этой ноте мы сделаем небольшую музыкальную паузу, а потом к вам скоро вернемся.
3: Слышишь? Love and Life. Так звучит твой шанс.
4: Твой шанс.

0: одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Йоу-йоу-йоу, да? Вырываемся.
1: Именно так. Я думаю, как это сделать по-новому? Вот, спасибо, Дима, справился вообще легко. Так, друзья, кто не понял, это рэп-радио... Ладно, шучу. Это, конечно, лав-радио. Александр Ушаков, Дмитрий Кожома и Елизавета Коноваленко сегодня у меня в гостях. Наверняка вы тратите много времени на подготовку к новому шоу. Как вы проводите свободное время без съемок?
2: На других съемках.
0: Там вообще не проблема. Там бытовые дела всякие.
1: Ну что, вот только бытовые, дома ремонтик поделать, там что-то на дачу съездить.
0: Да, а что еще? В теннис поиграть, в футбол
1: поиграть, на лыжах
0: покататься.
1: Ну вот видишь, ты, получается, занимаешься спортом. Причем, я так понимаю, активно. Ты что сказал, теннис?
0: Теннис, футбол.
2: Димка теннисист у нас.
0: Тренажерный зал. Вот есть проблема, что не сильно видно, но чуть-чуть что-то видно, но там надо, чтобы сильно было видно, там нужно сильно сесть на диету. Ну, то есть надо вот просто сесть на правильную диету.
1: Так.
0: А это же так скучно.
1: Скучно, радость жизни пропадает,
0: да,
1: сразу.
0: А глобальный же вопрос в чем? Ну вот если я буду выглядеть, как, допустим, Брэд Питт в «Большом куше»,
1: так.
0: И что дальше? Ну то есть если бы я это сделал для того, чтобы это монетизировать, окей. Ну мне сказали, вот будет такая роль, тебе нужно, чтобы у тебя здесь была стиральная доска, я окей. И мне за это заплатят хорошие деньги, тогда да. А если просто сделать, чтобы просто и что?
1: Ну а для себя?
0: А что значит, что такое для себя?
1: Ну,
0: типа,
1: я
0: смотрю
1: хочу.
0: На себя такое в зеркало, ну как же я хорош, а?
2: Не, ну я согласна с Димой.
0: Чего мы ходим все в одежде?
2: Нужна мотивация.
0: Вот бы голыми ходить.
2: Нужна мотивация конкретная. Мне тоже себя сложно...
0: Да, самая лучшая мотивация — это деньги.
2: Да, да.
1: Дима второй человек в нашей студии, который прямо открыто сказал.
0: Второй,
1: к сожалению, Дим, да.
0: Все остальные говорили, что другое? Да нет ничего другого, елки-моталки.
1: К нам приходил режиссер Борис Дергачев, он сказал, я спросил, что тебя мотивирует, он сразу сказал, деньги. Все. И это был самый короткий ответ.
0: Ну, потому что за деньги ты можешь получить то, что ты хочешь. И можно тут рассказывать вам всем, что главное, там вот это вот все,
1: собрать
0: это
1: не важно. Билеты, деньги, да, и потом рассказывать.
0: Да, ну, конечно, деньги, что, к сожалению. Ну, как бы, а может быть, и не к сожалению.
1: Лиза.
2: Да.
1: Чем ты занимаешься в свободное время?
2: Чем я занимаюсь в свободное время? Я учусь в театральном институте.
1: Так.
2: Я снимаюсь, я иногда отдыхаю, бывает такое небольшое время.
0: У меня голова заболела,
2: время.
0: Я не знаю, от чего.
2: От моего голоса, Дим?
0: Нет, не от голоса. Видимо, у меня очень узкие наушники, они что-то мне так надавили.
2: А ты еще в кепке сидишь, Дим?
0: Наверное, из-за кепки.
2: Да, в общем, иногда бывает свободное время. Люблю иногда что-то посмотреть, просто позалипать, книжки почитать, какие-то исторические, люблю очень историю. Вот, какие-нибудь научные труды люблю читать.
0: Да, это круто.
1: Про что ты читала в истории последний раз?
2: Про Византию.
0: Что думаешь насчет Тартарии?
2: Тартарии?
1: Мы сейчас плавно перетечем в исторический, мне кажется, уже подкаст какой-то.
2: Да.
1: Все, друзья, давайте сделаем небольшую паузу. У нас остался один финальный главный вопрос, который многих моих гостей ставит в ступор. Но я думаю, сегодня мы с ним справимся очень легко. Буквально через пару минут.
3: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав-радио».

0: Ну что ж, друзья, студия Love Radio, Александр Ушаков и мои сегодняшние гости. Елизавета Коноваленко, Дмитрий Кожома. Последний финальный вопрос. Как я и обещал, он многих ставит в тупик. Посмотрим, как справятся сегодня Дима и Лиза. Итак, друзья мои, вопрос я задам один раз, но вы по очереди можете ответить, кто как считает. Я начинаю, вы заканчиваете. Жизнь прекрасна, когда...
1: Когда ты можешь бегать?
2: Жизнь прекрасна, когда ты выспался.
0: Я думаю, здесь больше добавлять нечего об этом.
1: Когда ты выспался на этом эфире вот сейчас, да, об этом нет?
2: Нет, с утра, Дим, я имела в виду, когда ты встаешь, и у тебя хорошее настроение, когда ты выспался, и все какие-то трудности, с которыми ты можешь столкнуться за этот день, они как-то по касательной проходят.
1: Надеюсь, люди пойдут за тобой, Лиз.
2: Дай бог.
0: Дим, ты выспался, Дим?
1: Мы спать с тобой.
0: Так, ну все, пришло время прощаться, к моему большому сожалению. Мы бы продолжали часами, но нужно двигаться дальше. Я напоминаю, 28-29 мая, съемки шоу,
2: приходите,
0: друзья. Попробуйте.
1: Попробуйте попасть туда, потому что это очень будет сложно, но тем не менее попробуйте.
0: Но вы не пожалеете, если попадете в любом случае.
1: Ну, либо пожалеете, там так работает.
2: Либо-либо.
0: Все, друзья, Дмитрий Кожома, Елизавета Коноваленко, Александр Ушаков, прощаемся с вами. Желаем всем хорошего завершения дня. Пока.
1: Классная
2: музыка. Пока-пока, ребята.
1: Поехали.
3: Радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
2: Прекрасна.
4: Реклама.
5: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
15: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
15: Михаил Шуфутин.
16: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
18: Категория 12+.
19: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
20: Я люблю тебя.
19: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
21: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
22: Прекрасна.
21: В эфире Лав Радио.
23: Мы снова танцуем.

0: 20 часов в столице. Колоссальный и традиционный Лав-радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. Этот час, как всегда, проведем в начале с главными танцевальными хитами в миксе Love Power от DJ Light в ближайшие 20 минут.
1: Лав-радио представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: 20 минут. Мэшап Микса Love Power от DJ Light в эфире Лавроди. С порцией главных танцевальных хитов мы стартуем, как всегда, с понедельника по четверг в 20.00 по Москве. Ну и продолжим этот час в компании оригинальных 100% хитов Дима Билана на Асти, Эпилог, Филат Фикерс, Deep is Blue, Give It Away, Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. И не только они будут здесь после короткой паузы.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Дима Билан, Анна Асти, Эпилог. Спасибо. Драмы в жизни должно быть в меру, собственно, как и веселье. А мы с вами любим, чтобы все было сбалансировано. Поэтому напомню, что завтра красавцы Love Radio будут определять победителя проекта Love and Life, главный приз в котором — билет на концерт Kanye West в Стамбуле. Ну а сегодня последний день, в котором определится еще один финалист проекта. Не пропустите, если тоже захотите испытать удачу. После короткой паузы здесь NOTR, Talk to You. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Weekend Live.
1: И вот на этой эпичной ноте, друзья, я напомню, что сегодня последний день, предфинальный день проекта Love and Life, в котором мы разыгрываем билет на концерт Kanye West в Стамбуле. Шоу состоится уже 30 мая, ну а завтра красавцы Love Radio утром будут определять победителя с помощью рандомайзера. Сейчас у меня на связи Лена. Лена, я тебя поздравляю, ты проходишь финал проекта. Расскажи, как ты, как настроение?
2: Добрый вечер, настроение отличное. Прям после того, как дозвонился, оно, наверное, у меня 100 раз улучшилось.
1: Поднялось. Супер. Это одна из наших задач вообще-то. Мы тоже очень рады. Расскажи, тебе когда-либо удавалось выигрывать какие-то приятные небольшие призы или, может быть, даже путешествия куда-нибудь?
2: Нет.
1: Не, ой, то есть это может быть вполне дебют.
2: Возможно,
1: если
2: да.
1: Случится. Слушай, ну здорово, но на самом деле, я тебя уже поздравляю, потому что мы тебе дарим фирменный плед Love Radio. И еще раз аплодисменты. Позаботимся об этом заранее, да, чтобы осенью этого делать не пришлось. Ну, а я, в свою очередь, пожелаю тебе удачи завтра в финале проекта. Спасибо тебе и всем, кто принимал участие на протяжении этой недели. Далее у нас виновник торжества в плейлисте Kanye West, Heartless и много других 100% хитов. Оставайтесь с нами и тоже следите за нашим плейлистом.

0: Итак, жарко на улице, а тут еще эти лучезарные Альфа, Ману Чао, Мэми Пьячи. Только что в эфире Love Radio. Ну, а вот с кем еще будем приближаться к финалу этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Текущие 60 минут будем завершать в компании Black Eyed Peas, Шакира, Дэвид Гетта, Don't You Worry, под занавес Чебанов, они, Егор Крид, Артики, Асти, Карма. Все они будут здесь после короткой паузы и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
5: 0+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
13: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

9 вечера в столице. Мона, Лана Дель Рей, Кайка, Сандра Кавадзе, Сергей Лазарев, BTS. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут. На старте этого часа Оффенбах, Miles Away, ты слушаешь Лав Радио. Меня зовут Максим Абдулин. Большой привет.

0: Привет, это Сергей Лазарев. Ты слушаешь Love Radio.
1: С тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте.

0: Саундтрек к аудиокниге «Ониксовый шторм. Воин и дракон Мона». Только что в эфире Лав-радио.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-радио.
0: Ну и с большим музыкальным разнообразием проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес мод «Намек на нас». Немного раньше Биби Рекс и Фейтлесс «New Religion». И сразу после небольшой паузы с Second Voice «Let Me Be». Ты слушаешь Лав-радио. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: всех мировых океанов наверняка будет органично танцевать рядом с Индийским океаном. Да, каюсь, это все давно надоевший стереотип, но все-таки более танцующих образов, чем в индийской массовой культуре, мы вроде как больше нигде и не встречали, согласитесь. Танцуй, как будто рядом океан и Мари Краймбрери в эфире Love Radio. И вот кто еще будет здесь в ближайшие минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Квен Стефани Кул будет под занавес этого часа из 2005-го. Мод, намек на нас и Джим Класс Хиро с Адам Левин Стерео Хат. Через мгновение, ну а больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

22 часа в столице. Голоса Лилав Радио, привет всем, кто остается на одной волне с нами и только что подключился в первые 20 минут этого часа. Тима Белорусских, Тейлор Свифт, Люси Чеботина. На старте Леони Калум Скотт «Stay». У микрофона Максим Абдулин.

0: Тима Белорусских, «Мокрые кроссы» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с кем проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 минут by India Choi Mod, Шаде. Немного раньше «Медузы» Генри Камомилл, «Don't Wanna Go Home». Минуты Ибен Халлоу. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Если кто-то из вас все еще сомневается, счастье есть, о чем нам напоминают наши большие друзья Филат Фикарес. Но счастье, конечно, предмет удивительный. Оно одно, а сторон у него такое множество, что приходится то и дело спорить, что такое счастье вообще и почему оно у каждого еще и свое. Скромно предположим к этой минуте, что счастье в том числе, чтобы слушать музыку разнообразную, и в таком духе продолжим.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Вот с какой музыкой и будем завершать текущие 60 минут. Под занавес этого часа By India, Хчо, Мод, Шаде, Шон Мендес, Камила Кабейо, Сеньорита и Каллиганс Love Fool из музыкального прошлого появится через мгновение. Ну и как всегда, еще больше 100% хитов в новом часе.
1: Love Radio.

23.00 на столичных. Пост Малон, Милки, Ольга Бузова, диджей Смэш. И это еще не весь сетап артистов, с которыми проведем первые 20 минут этого часа. На старте Avalon Rockstone, Very Go. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

0: Circles, Post Malone, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Teddy Swims, Mr. Know It All. Раньше отметится Алекс Ворон, Fever Dream. Rock 60 and Pay to Exist. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек

0: прекрасного лета и трек «Без времени». Это «More Than You Know» Axwell & Gross, а только что в эфире Love Radio, где, говоря о настроении и моментах, которые создают воспоминания, напомню, что уже завтра определится победитель проекта «Love & Life», который отправится на концерт Kanye West'а в Стамбуле. Случится это в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». С помощью рандомайзера Ярослав Парамонов и Кирилл Данилов выберут победителя и вручат билет на грядущее шоу. Ну а что касается дел музыкальных в этом часе, Айсгергер и Зиверт, трэп Мафия Хаус, Алекс Уоррен впереди через мгновение.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

гулять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на ВБ-дефис.

час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77 634 59 А 25.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк.